оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: на Дикторе.
1: Так, Никита Матвеев в студии. Привет, Никит.
2: Let's go!
1: Привет,
2: Наталья Горбачева.
1: Слушай, мой дорогой, ну согласись, сегодня просыпаться вообще было кайф.
2: Не знаю.
1: Нет, ты не спал?
2: Спал.
1: Но был момент, когда ты проснулся?
2: Какой-то
1: или еще
2: такой...
1: не наступил просто?
2: Я его еще не проработал.
1: Пока что твое тело здесь, а сознание где-то в другом месте.
2: У людей синдром отложенной жизни, у меня синдром отложенного просыпания.
1: Ну, слушай, это классно. Это классно. С учетом того, что твое тело я вижу в полном составе. Тут две ручки, две ножки, остальные части тела обсуждать не будем. Они
2: как
1: здесь.
2: Как у Стругацких, дубля отправил, дубля.
1: Да, вот,
2: да.
1: Вот похоже.
2: Я сейчас... его отправляю еще за зарплатой и в столовой стоять в очередях.
1: Ну ладно, за зарплату, приятное дело, нужно было самому ходить.
2: У Сберкассы просто долго стоять.
1: А, я тебя понимаю, Да, сейчас я проверю тебя вот у аппарата кофейного. Сейчас я все узнаю, я посмотрю, что ты будешь пить.

особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Уникальное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Я не дал искать резы на лигу, лигу, кузам остана сверхпрецы на лигу.
3: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Фондер Сала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
5: Kaimiņ, ko tu jāņos?

0: И в этой системе вроде как сбой, но ты как маленький человек ничего сделать не можешь.
1: Какой сюжет?
0: Да, короче, мы все взрослые люди, я прихожу в аптеку. У меня есть рецепт, который выписан мне врачом на год. Почему я сказала, что мы взрослые люди? Потому что есть определенные средства, которые девушке необходимы раз в месяц. Ну и вообще, короче, защитные средства долгого использования.
1: Все,
0: понятно, да?
1: Деликатно.
0: Да. Я, короче, прихожу. Эти рецепты уже все электронные. Я даю документы свои, так и так. И мне говорят, а мы вам выдать ничего не можем. Я говорю, рецепт действует? Она говорит, да, действует. Но мы выдать не можем. Я говорю, почему? Она говорит, ну как почему? Потому что полгода назад пришло распоряжение от Министерства здравоохранения, что конкретно вот этот вот нельзя выдавать больше, чем 3 штучки, значит, на 1 рецепт. Я говорю, так мне все давали до этого, пока вы тут не пришли и не начали умничать здесь, в своей аптеке. Начинаю я уже заводиться, ты понимаешь. Она говорит, да, я не понимаю, почему вам тут, значит, дали. Я говорю, так, я говорю, подождите, значит, я отошла, начался, значит,
1: я врачу. Чувствую, сейчас в историю встроится мистер Бомж, которому приплатили за то, чтобы он поучаствовал в...
0: Короче, я думаю,
1: получил
0: так,
1: лишние экстра пилюли.
0: Я думаю, так, все, тут это, значит, вообще такая ситуация, мне нужно здесь, потому что сейчас я звоню врачу, я рассказываю всю ситуацию, мне врач говорит, это чушь, Наталья, это чушь. Я говорю, она говорит, им документ пришел. Они сказали, им документ пришел. Она говорит, а вы скажите тогда, пусть найдут документ. Присылайте этот документ, Наталья. Нужно
1: Нужно за себя бороться.
0: Я, конечно, прихожу туда, возвращаюсь, стою в очереди. Уже видно, что я накрученная. Знаешь, уже вот это вот, когда клиентка тогда, подождите.
1: Я
0: подхожу, приходит, я говорю, вы знаете что? Я только что позвонила своему врачу.

0: вам там прислали. Давайте эту свою записюльку. Мы сейчас будем разбираться, короче. Я говорю, врач сказал, что вы должны мне выдать.
1: У меня освобождение от физкультуры на 3 недели.
0: Вы должны мне выдать это лекарство, значит. Она такая, хорошо. Она начинает звонить кому-то из коллег. Короче, коллеги в отпуске. Она начинает искать этот мейл из Министерства здравоохранения. Я завожусь, естественно. Я уже вся на взводе.
1: Дальше история переносится под Южный мост. Там стрелка, приезжают вы с врачом. Провизор со своим начальством.
0: Ты знаешь, все намного хуже. Я когда уже начинаю ругаться, или когда я уже завелась, то каждую ссору я чуть-чуть, естественно, преувеличиваю и разгоняю до каких-то масштабов. И в какой-то момент я понимаю, что я несу уже какую-то чушь.
1: А, ты такой
0: человек.
1: Но я
0: не могу остановиться. И я ей говорю, вы сейчас что хотите? Чтобы я забеременела? Прямо сейчас, как будто бы это должно происходить. А я говорю, вы что хотите? Чтобы мой гормональный фон вообще теперь... Я жертва этих обстоятельств. Что вы хотите от меня? Значит, и я несколько раз говорю про это, забеременеть. Я говорю, а я не хочу этого ребенка.
1: Я жаловаться буду на вас.
0: А вы знаете, что такое растить ребенка, которого ты не хотел?
1: Я ему все про вас расскажу.
0: Продолжаю я дальше. То есть по мне казалось, как будто я сейчас покину просторы аптеки, и оплодотворение начнется прямо вот там. Понимаешь?
1: И это будет по чьей вине?
0: По чьей вине, по именно.
1: А мы знаем, по чьей.
0: Да, и как будто бы я этот процесс совершенно не контролирую.
1: Люди, я заранее хочу дисклеймер.
0: А я хочу, чтобы я забеременела.
1: Вот это вот, белохалатная.
0: Короче, ты понимаешь, я вообще вовсю там завелась. Я вижу, что сначала женщина в аптеке была такая зла, потом она уже начала ржать, говорит, подождите. Хорошо, вы не забеременете, мы сейчас все решим.
1: Рядом женщина, которая регулярно устраивала раньше скандалы в аптеке, такая, что ж, видимо, сегодня я здесь не нужна. Зайду завтра. Хорошего дня. Судя по всему, вам и без меня сегодня хорошо.
0: С учетом того, что этот скандал был в пятницу, она такая, нормально у девушки планы, нормальные, да?
1: Хоть у кого-то.
0: Субботу, воскресенье.
1: Хоть у кого-то нормальные планы на выходные.
0: Ой, короче, в итоге.
1: Я тебе завидую.

0: вот, выписываю, вот, даю, все, все будет хорошо, мы со всеми справимся. Я документ, кстати, отправила это своему врачу. Потом она мне звонит и говорит: Наталья, а женщина с аптеки права? А он говорит, это какая-то чушь.
1: В смысле?
0: А она говорит, я буду разбираться с Министерством здравоохранения. И я стала, понимаешь, на самом деле, своим тупым скандалом, я стала, она говорит, просто, он говорит, врачам вот, ну, не, нету времени тоже с этой ерундой, вот с этими непонятными законами, говорит, решать вопросы. Говорит,
1: закон Наташи Горбачевой.
0: Она говорит, я выйду, я сейчас, она была в отпуске, тоже поэтому я там кричала, мой врач в отпуске, она не может мне выписать. Короче, ну, в общем, ты понимаешь, да.
1: Вот.
0: Так что все, благодаря мне, девочки, решили. Вот такой важный
1: вопрос. Хочу от лица всех женщин просто сейчас подарить тебе эти аплодисменты.

0: я частенько западные журналы читаю, типа «Нью-Йоркер», например.
1: То, в которых вот эти вот страницы потом склеимы.
0: Там это уже давно не актуально, да. Это уже давно неинтересно.
1: Извини.
0: С распространением широкополосного интернета, мне кажется...
1: Ситуация изменилась. Но подожди, какая-то классика должна быть, какие-то традиции нужно сохранять.
0: Безусловно. В этом плане я как бы и ретроград. То есть
1: видно, что ты чтишь традиции.
0: Я с большим пиететом отношусь к материалам из 80-х, 90-х. Мне нравится периодическое...
1: Таблица Менделеева.
0: Периодическое издание. Мне нравится это все. Да. Но все-таки сейчас я больше говорю об изданиях вроде «Нью-Йоркер».
1: Хорошо, извини.
0: Ну и так далее.
1: А там тоже у кого-то склеены.
0: Безусловно. Потому что люди бывают разные.
1: Дорогие автомобили.
0: Дорогие автомобили. Или импортные продукты. Всевозможные. Красная икра. О, я не могу сидеть на месте.
1: Коллеги, закрывайте глазки.
0: Это что, Майкл Джексон? Короче, слушайте, какая история. В жизни часто встречаются ситуации, когда знакомые или друзья проявляют доброту.
1: Да.
0: Это очень приятно, но существует небольшая теневая сторона. Вместо благодарности иногда возникает желание избегать таких людей.
1: Понимаю.
0: Ну, такой стыд берущего, так называемый. Поскольку человек сделал тебе экстра доброту,
1: да.
0: И если ты от него немножечко не отстроишься,
1: да.
0: Он может почувствовать, что ты нахлебник.
1: Да, да.
0: Как будто его...
1: Я тебя поняла.
0: Он может усомниться в том, что его доброта становится твоей привычкой. Вот. И часто на подсознательном уровне возникает чувство, что ты с этим человеком...

0: человеком рассчитаться не можешь, да? То есть...
1: Ну, ты знаешь, у тех, у кого совесть есть, Никит.
0: Стыд берущего это называется, да? То есть тебе делают какую-то услугу.
1: Да.
0: Например, вот опять-таки в твоей индустрии такое, что ты классно поработала с клиентом, настолько
1: да.
0: здорово,
1: да.
0: что он немного стесняется тебя благодарить, поскольку он не представляет себе, как? Как?
1: Да.
0: Каким образом?
1: Как? Деньгами, ребят, не стесняйтесь.
0: Абсолютно верно. Да. Но здесь автор рекомендует четко и очень грамотно проговорить фразу «Лучшей благодарностью за мою работу будет ваша рекомендация». Потому что ты как будто расставляешь все по местам.
1: Вот это круто!
0: Да, ты легитимизируешь свою экстра доброту. Ты как бы человеку, ну, четко даешь понять, что ты делаешь для него нечто большее.
1: Да, но расскажи об этом всем, что я хороший человек.
0: Очень легкое фаустианство, да-да-да-да. Потому что каждый раз, когда
1: так,
0: человек
1: пришли
0: получает...
1: пришли мне эту фразу, я ее буду использовать. Пришли
0: лучшей благодарностью будет ваша рекомендация.
1: Это наконец, Никита, тебе что-то полезное. Пришли мне прямо сейчас на WhatsApp. Я тебе говорю, я буду это использовать.
0: День удался!
1: Блин, круто!
0: Вот,
1: круто!
0: Да.
1: Как это было? Подожди. Лучше, еще раз, давай, давай.
0: Самой лучшей
1: да.
0: вашей благодарностью
1: не
0: за...
1: таким голосом, нет, говори хорошим голосом.
0: Так,
1: что говори таким, таким настоящим. Таким
0: лучшей благодарностью за мою работу станет ваша рекомендация.
1: Все, я запомнила.
0: Это нормальный был голос?
1: Все, теперь был классный, профессиональный голос.
0: Ты сейчас как политик какой-то, который на выборах политик говорит, о, этот голос мне не подходит, дайте мне другой голос.
1: Нет, этот был слишком игривый. Здесь ты передал сущность серьезного вопроса.
0: Из животика.
1: Никитка, давай еще раз, я запомню.
0: Лучшей благодарностью за мою работу станет ваша рекомендация.
1: Вот это да! Топ-радио. All-time favorites.

0: Про стыд.
1: Берущего.
0: Стыд берущего.
1: Когда тебе слишком большую доброту дают.
0: Кто-то оказал.
1: А ты настолько не ожидал. Так хорошо, аж плохо. Чувствуешь себя так хорошо, что тебе аж плохо.
0: Слушай, а мне в тот момент, когда ты начал говорить про эту новость, я поняла, что есть тоже вот один аспект, который я бы обсудила, потому что мне вообще кажется, вот у меня лично такая проблема. Я не знаю, как... Я не умею реагировать на вот это добро, которое тебе вдруг неожиданно кто-то делает.
1: Во-первых, это нормально.
0: Я всегда в каком-то вот этом ступоре. Да вот это, да не надо, не надо. Да зачем, зачем. Да вот, а давайте я вам прямо сейчас что-то тоже подарю. А мне нечего дарить. Я вот, возьмите сыр.

0: вообще, понимаешь, совершенно не кстати. А, вот я тебе скажу, самый такой, короче, это вот проявляется 8 собака Марта. Когда, короче, за это мне мужчина. Мои друзья,
1: ты
0: мои
1: же
0: коллеги.
1: Девчонка.
0: Я девчонка, да. За это мне 8 марта. Понимаешь, они поздравляют. Они говорят, ты такая красивая, ты такая там. Ты. А я все. Я говорю, и ты. А я понимаю, что это неуместно, вообще неуместно. И я просто здесь должна закрыть свой рот и как бы принимать вот эти комплименты.
1: Ну, с твоей харизмой это нормально продается, когда мужчина поздравляет с 8 марта, а ты ему отвечаешь, ты тоже.
0: Да, да, но я-то понимаю в этот момент, что, во-первых, это я как дура. А во-вторых, что это конкретно вот прям, понимаешь, вот жизнь нас не как-то не приучила к этим хорошим вещам. Ведь многие, не знаю, мне кажется, вот в Европе, вот они это воспринимают очень естественно. В Италии, во Франции, что я там красавица, умница, конечно, а как же по-другому? И вот мне все должны...
1: Ну это довольно высокомерная, кстати, позиция.
0: Ну слушай, это здоровая самооценка женская.
1: Вот
0: понимаешь?
1: Это вот браво-браво, хвала не отрава. Ну, да. Ну что вы правы, да?
0: Да.
1: Я хочу сказать сложную мысль, но попытаюсь разжевать. Существует два параметра – форма и содержание.
0: Погнали.
1: Ты говоришь о том, что тебя 8 марта немного смущает чрезмерное содержание, когда захваливают, дарят подарки, вот. А ты как будто боишься, что ответ твой будет не соответствовать по содержанию.
0: Да, и сразу чувствуешь себя должен.
1: Добирай по форме. Можно...
0: Я добираю, сейчас Андрюха добирает, я там по полной, кстати, судя по тому.
1: Ну вот и разжевали. Андрей, приятного аппетита.
0: Да.
1: Третья порция – это перебор, Андрей. Если ты ждал сигнала, третья порция – это перебор.
0: Андрюха, мы договаривались. Третью порцию в пакетик и привози сюда. Надеюсь, что он ответит?
1: Испортится.
0: Он не ответит, да?
1: Испортится в самолете.
0: Я зря жду ответа какого-то, да?
1: Нет.
0: А, нет.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня температура воздуха в Латвии составит от плюс 16 на западном побережье Курзема до плюс 22 в центральной восточной регионах страны. Об этом прогнозируют синоптики. Облачность усилится днем, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер. В столице переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 22.

0: красивая музыка. Мне кажется, по такую музыку здорово заниматься чем угодно. Можно шмотки выбирать в магазине. Можно, можно заниматься спортом. Кстати, про спорт, чемпионат мира. Очень комфортно расположились по временной сетке матча. Только что, буквально совсем недавно, закончилась очень яркая игра.
1: В ночь? В утро? И все игры, они играли в утро?
0: Ну, так это там за Атлантикой. У них-то там сейчас не утро, не ночь. У них там сейчас вечерочек.
1: А наши бедные фанаты должны что? Наши не спать? Не спамши, не емши?
0: Они по-разному рассовали по временной сетке. И бывает такое, что у них там полдень, а у нас вечер.
1: Вечер, вечерок.
0: И у них там плюс 40 градусов. Вот такая вот жаришка. Ну, потому что лето в США, это местами очень даже жарко.
1: Ну, это же в США прям так плюс 40.
0: Но очень-очень выносливая и, я бы сказал, устойчивая к жаре команда Узбекистана дебютировала на чемпионате мира. Это очень яркий кейс, поскольку, ну, во-первых, Узбекистан на чемпионате мира по футболу. Ничего себе, какая экзотика.
1: Я такое чуть не слышала, честно говоря. Ну, я не так, чтобы сильно профессионал.
0: А во-вторых, у них в составе есть...
1: игроки?
0: Абдукадыр Хусанов. Звезда футбола из Манчестер Сити. Защитник из основного состава Манчестер Сити.
1: То есть, хорошо, достойно.
0: Более того, они тут сыграли с Колумбией. Уступили 1-3, уступили, да. Третий пропустили, что называется, в самом конце. Но забили, ты понимаешь? И в этой истории мне больше всего нравится реплика тренера. Дело в том, что Узбекистан тренирует легендарный Фабио Каннаваро.
1: Да.
0: Обладатель золотого мяча 2006 года. Чемпион мира по футболу. И он сказал: мы точно не выиграем чемпионат мира. Но мы сейчас находимся в такой стадии развития, что здесь мы будем просто получать удовольствие. Мы приехали наслаждаться тем, чего добились. Это было нелегко попасть на чемпионат мира, но мы на нем играем. И с нас абсолютно все взятки гладкие. Мы приехали получать удовольствие.
1: Офигеть!
0: Еще и Колумбии забили.
1: А играть они будут?
0: Надеюсь. Надеюсь, еще поиграю.
1: Хотелось бы. Ребят, давайте, да, вместе с тренером, пожалуйста, вы не забывайте, что все-таки есть какое-то расписание.
0: Выходите из буфета периодически, пожалуйста.
1: Есть какое-то расписание. Ребят, вдруг что-то получится еще покруче. Мы молодцы в любом случае. Слушай, ну как так, наверное, и надо ко всему относиться, правильно?
0: Это правильная настройка.
1: Несмотря на это давление.

0: Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Еще не пользуешься приложением Mego Draux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Mego Draux. Для друзей дружеские цены.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
3: Palējam izguļam, palējam izguļam, palējam izguļam.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
6: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
7: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
6: Lidl стоит того.
8: Топ-кадр кинорубрика.
9: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
10: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
9: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
10: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору.

0: кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: У нас в салоне оптики Метрополо люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополо Оптика ЛВ.
2: Метрополо. Видеть и увидеть.
4: Jāņos!
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелыски 2,59 и яйца Балтиково 1,89 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: вообще другое дело. Не могли в понедельник, вторник, среду так?
1: Я ожидал,
0: такое,
1: что неделя будет гораздо более дождливой, чем она оказалась.
0: Да.
1: Уже можно сделать выводы о том, что неделя ок.
0: Вообще.
1: Осталось ей не преподнести сюрпризы на выходных.
0: Одна, так это уже сюрприз. Ты видел, там только один день дождь вообще обещают. Это сюрприз.
1: Они обещают одно,
0: еще,
1: а по
0: еще
1: сути
0: в понедельник там вообще сплошные дожди, как в этой песне. Дожди.
1: Нет, Наталья, не обольщайтесь.

0: сожалению, к сожалению, они лгут в обе стороны, синоптики.
1: Ты думаешь?
0: Очень часто они обещают плохую погоду. Происходит хорошее, и наоборот тоже бывает.
1: Я бы хотела сказать, я тогда разобью свой телефон, но я его уже разбила, и уже более чем полгода хожу с разбитым экраном.
0: У тебя не застрахован телефон.
1: У меня хуже.
0: Угу.
1: Короче, с этим телефоном это вообще... Я когда разбила, мне такой, ну, мне муж такой, говорит, все, там надо подключить, короче, 450 евро. Я говорю, что?
0: Что?
1: Я говорю, что?
0: Да за 450 евро?
1: Да вообще, да. Значит, я не согласна.
0: В Сингапуре?
1: Что? Это вообще, я сейчас на это все дешевле, что такие цены.
0: Да,
1: короче,
0: да.
1: В итоге, когда я начала вообще узнавать, в итоге я прихожу, и мне такие, Наталья, ну, это вообще минимум 600, а здесь у вас еще тут что-то помялось. Короче, в принципе, 900.
0: Коммерсант оказался недооценен.
1: Я говорю, верните мне те 450, они меня устраивают. И, короче, в итоге я туда пошла, психанула, думаю, да идите вы, короче, я вот вообще не
0: знаю. Я лучше новый телефон себе куплю.
1: Я так и подумала.
0: Немножечко подкопить.
1: Да, и потом я такая себе говорю, я разберусь с этой проблемой завтра. Ну, короче, уже полгода или там больше, и надо уже с этим решать. А я уже такая думаю, а я и привыкла, уже нормально. Ну, вот, знаешь, людям неудобно показывать. Все думают, что я совсем, знаешь, когда вот это на своем экране, да, посмотри, они говорят, да тут не видно ничего. Вот тут кусочек видно.
0: А с другой стороны, у японцев есть такая культура не выбрасывать разбитые кружки, а склеивать их золотой массой.
1: Ого!
0: В результате они... Здорово это все растиражировали.
1: Да.
0: И теперь разбитая кружка, которую мастер потомственный с помощью золотой массы склеил, и она вот с этой вот с этими шрамами золотыми. Это теперь произведение искусства. Поэтому я предлагаю, у тебя ведь должен быть какой-нибудь разноцветный лак. Правильно?
1: Да,
0: ну, как
1: да.
0: С блестками.
1: Да. С блестками нет. Ты что, думаешь, что я еще до сих пор 2000-х?
0: Я не знаю, я не разбираюсь в этом. Я просто видел, что есть
1: Никита,
0: такое.
1: Нет,
0: вот, значит, надо его прикупить в корейском каком-нибудь магазине.
1: Да.
0: Вот. И замазать трещины вот этими блестящими лакировочными кисточками.
1: Хорошая идея. Но по страховке мне точно не вернут. Top Radio. We love summer.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: О ситуациях на дорогах, пробки в Риге на путепроводе Карлио-Умани-Гатва вообще несущественно. Для Карлио-Умани-Гатва пробка до 10 минут всего лишь. Ничего серьезного. На Лейл-Ирбис уже 5-7 минут, плюс дополнительные 5 минут на Канцеме, на Вантовом мосту тоже до 5 минут. На Пуле Дауков Грибас пока что можно свободно проехать, пользуясь моментом. Итак, на улице Круспилс до 10 минут со стороны Гранит примерно 5-7 минут. На Латгалас на подъеме на Южный мост уже пробка успела

про то, что в направлении Дрелинского кольца там пробка уже существует до 10 минут. И далее продолжение Лубенс ближе к улице Сахаровой тоже 5-7 минут. А в остальном все направления практически свободны. За исключением Бривиуса и Густава Замгла, там тоже пробка уже классическая образовалась. Если ты заметил что-то важное на дорогах нашей страны, обязательно присылай наш WhatsApp 25037. А я уже об этом расскажу всей стране. Будь внимательней.

Батин заметал еще больше. Юрмосгат В16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Да, надо расставить.
2: Кому копеечка за это достанется?
1: Кому? Андрею Фану.
2: А, все, понятно.
1: Что с Андреем? Он когда вернется?
2: Слушай, вернется. Он вернется.
1: Надо расставить точки над «и». Дело в том, что Андрей действительно в отпуске, друзья.
2: Мои дорогие, вы хотите сказать, что лига уже вот-вот?
1: Уже сегодня 19-е. 18-е. Я извиняюсь, сегодня 18-е. Я солгал.
2: Обалдеть вообще.
1: Я регулярно лгу, это нормально. Мне кажется, проще найти дни, когда я правду говорю.
2: Потому что тебя зовут Игорь?
1: Меня зовут не Игорь.
2: Ладно, Никита. Это правда, Катя? Покажи паспорт, я тебе не верю.

0: с кем я все это время нахожусь.
1: Но вы можете называть меня Сашок. Мне все равно.
0: Это будет опасно.
1: Я же просто голос из радиоприемника.
0: Слушай, давай тогда немножечко расскажем, что у нас вообще этот час... Это не просто час.
1: Да.
0: У нас тут полным-полно различных активностей. Во-первых, друзья, готовьте, ваши телефоны вам пригодятся. Мы, во-первых, будем разыгрывать подарочную карту от Lidl на 30 евро. Это 30 евро, это вам не шуточки.
1: Нормальное.
0: Да. Также два билета на Prodigy тоже.
1: Да
0: кому-нибудь
1: что,
0: полетят, улетят. Поэтому этот час достаточно активный, потому что нам нужно все это сделать в этом часу, потому что уже в 9 часов, здесь будет Антон Долин. Будем говорить про кино.
1: Соответственно, играть будем в компактной форме. Просто не теряйте фокус. У вас в этом часе будет шанс немножечко преисполниться и следующим. И вообще, сегодня четверг, но по ощущениям, словно пятница уже
0: наступила. Давай, вот это.

0: вы можете мне это поджарить?
1: Ой-ой-ой.
0: Говорит, да вы что, да, девушка, ну, нет, а официант, кстати, был такой вот, типа, что? Вы, ну, то есть, здесь чувствовалось такое унижение, как бы, чтобы вы из деревни тут понаехали.
1: Гренка, гренка не может стоить 1-10 евро, а крутон может.
0: Вот, именно. И я, короче, ну, я тоже такая, типа, там, ну, слушай, моя дорогая, ну, там тартар, он так и должен быть. Это такой вот...
1: Это нормально.
0: Она говорит, да это вообще есть невозможно, кто это будет есть. Это что, они ничего не сделали, они мне помазали его просто перцем тут по этой, пусть мне пожарят. Короче, я, в общем, она, значит, наставила, чтобы мне пожарили, потом она говорит, все понятно. Я говорю, да попробуй тут. А она говорит, а яйцо почему тоже? Да, яйцо, там же яйцо еще
1: могли бы хоть поджарить.
0: Да, а я говорю, яйцо вот это, я что, сальмонеллу должна здесь поймать? Я говорю, не паникуй. В итоге, короче, мы просто поменялись с ней блюдами. Я говорю, давай я съем твой этот тартар. Я говорю, тебе не надо скандалить, не надо скандалить.
1: А она что получила?
0: Я не помню, что я заказывала, но что-то, что было хотя бы пожарено, как бы, по
1: ее. Картошку фри.
0: Да, я из тех людей, которые заказывают в любом ресторане картошку фри. Короче, что важно? Важно, что в этот момент мы, как бы, ну, главное, что официант понял и осознал нашу вот эту вот кулинарную безграмотность, но я уверена, что в такие ситуации попадали не только мы, не только мы. Смотрели на меню, видели какие-то знакомые слова, думали, что ага, это будет вот это, а вообще не это. Вот про такую я хочу безграмотность.
1: Небольшая кулинарная безграмотность свойственна всем нам, поскольку глядите, сколько разных видов кухни. Даже в нашем мегаполисе ты можешь найти и такую кухню, и за всеми не уследишь.
0: Конечно.
1: Да. И очень часто проявляется легкая кулинарная безграмотность, что нормально. Давайте делиться об этом факторой.
0: Друзья, присылайте свою историю на наш WhatsApp 25037. Победителя мы обязательно объявим, может, буквально через минут 20. Поэтому не откладывайте в дальний ящик. Если есть возможность, то присылайте сообщение уже прямо сейчас на кону. У нас подарочная карта на 30 евро в Лидо.
1: 2, 5,

0: Ente. Zāļa puspārne barbekju marinādē Rimi 400 grami 1,69 €. Rimi.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра €49.
2: Lidl стоит того.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены. Alinex Complex со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Маринованный шашлык из свиной шейки Кауказа с пряными травами 700 граммов от Биовелла 5 €99. Новинка. Творожный сырок Балтайс. Определенные виды 38 граммов 35 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете LATS.LV.
6: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
7: Mēs AE produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
8: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
9: Hei, ko tu šogad Jāņos?
10: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: радость. И я сначала не поняла, а потом поняла. Итак, наша слушательница пишет... Подожди, или слушатель, сейчас я уточню. Санек! Некий Санек.
1: Сашечка,
0: Санек, привет,
1: Санечек.
0: Да. Он написал, а в итальянском ресторане попросил майонез.
1: Это подсудное дело.
0: Подсудное. Да. А я сначала не поняла. Думаю, майонезика. Нашему это человеку майонезика надо подо все.
1: Где? Мой мазик?
0: Почему? Здесь его нету.
1: В Италии, конечно, очень много таких сложностей, подводных камней. Все-таки слишком богатая культура. Но я прошу помнить, что это чуваки, которые оперу изобрели.
0: Все верно.
1: У них такой культурный код, который попробуй не соблюдай.
0: Там много всего, да вообще, да. Или там, знаешь, когда вот это тебе принесли ризотто, ты заказывал ризотто, и ты не понимаешь, что это такое? Что за рис? Я думал, что ризотто, это будет что-то хорошее, что-то красивое, что будет мясо. Мяса нету.
1: А тут рис с овощами.
0: Зачем вы мне это приперли? Ну, не, серьезно.
1: Ты понимаешь, да, сколько условностей?
0: Да. Как на вашем языке плов? Как будет?
1: Итак, собираем энциклопедию кулинарных заблуждений, поскольку обществу необходимо разбираться в подводных камнях, о которых им никто, кроме нас, не расскажет с вами.
0: Они сначала придумали эти правила, потом, значит, нас в эту ситуацию поставили.
1: И теперь обижаются.
0: Мы как дураки позоримся, да? Все на своих плечах тащим.
1: Зато мы каждый день думаем про Римскую империю.
0: Тоже верно.
1: Но это у мужчин.
0: А, я.

0: Дементий прислал нам историю. Это не история, а таксист с Псковского шоссе на Таллинск, когда произошло прям несколько аварий, и из-за этого достаточно серьезная пробка, поэтому имейте в виду, если что, пускай какой-нибудь навигатор вам подскажет дорогу.
1: Спасибо
0: удобнее,
1: большое.
0: Комфортнее.
1: Да-да, это полезная информация.
0: Без пробок, я надеюсь.
1: Теперь вы осведомлены. И мы можем уже наконец-то поговорить о нас.

0: сущных вещах. Поскольку в этом часе мы продолжаем разыгрывать 30-евровую подарочную карту от Lido, она достанется тому, кто расскажет наиболее компактную, интересную и, как это сказать...
1: Ну, историю, связанную с твоей кулинарной безграмотностью или твоих друзей близких.
0: Знаете, эта история должна немножечко выдернуть нас из автоматизма восприятия.
1: Давай.
0: Вот, так что присылайте, друзья, 2-5, налей 37. Но вообще кулинарная безграмотность, это же гораздо более широкая история. Есть люди, которые, например, все время пересаливают яичницу. Это немного поворот не в ту сторону, но просто надо проговорить момент, что есть люди, которые, просто элементарно не вовремя посолили пищу.
1: Это ужасно.
0: Да.
1: Это ужасно.
0: Это тоже некое проявление. Но мы все-таки хотели бы от вас кейсов, как вы сталкивались с небольшой... пришел в ресторан, и немножечко неудобная ситуация из-за того, что тартар... Это ведь, по сути, просто
1: нарубленное мясо.
0: Рубленное мясо с яйцом разбитым, да, то есть с этим приходится мириться.
1: Неужели это кто-то ест вот так?
0: Ну да. Или, например, когда японский суп мисо.
1: Да, тоже непонятно.
0: Потрясающее название, согласна?
1: Да.
0: Когда заказываешь мисо, ждешь огромную бадью самого густого в мире бульона, в котором будут все японские прелести, вот буквально кишить, а он достаточно аскетичный.
1: А ты вообще с Гулькину вот приносит тебе.
0: Он приятный на вкус,
1: да. Но очень мало.
0: Как-то не до конца соответствует своему названию.
1: Очень мало.
0: Да.
1: Это так не что... подходит. Да, слушай, когда ты начинаешь вот это вот, а мне, пожалуйста, вителло тоната, а мне сейчас карпаччо, а мне сейчас... И ты просто думаешь, что, кому чего принесут? Нет, ладно, я реально в итальянской кухне разобралась, потому что мне пришлось, потому что я там...
0: Потому что на самом деле твоя фамилия Карпачева, а не
1: Карпачева. Да. Я тебе скажу, что так это и должно было быть. Uh-huh. Потому что в определенный момент, я такая, так, вот это блюдо мне нравится, я сейчас не понимаю, как оно называется, вот это, я хочу вот это.
0: Да, ты тогда
1: пытаешься свою вот эту кулинарную безграмотность немножечко как-то поработать над ошибкой.
0: Мой любимый тейк на эту тему, очень многие вещи, которые супер красиво называются, на самом деле имеют дополнительное название, чуть ли не двойное дно.
1: Например?
0: Вот рукколу любите?
1: Ну да, конечно.
0: А если вы ведете Википедию рукколу, то выяснится, что она еще и гусеничник посевной.
1: Слушай, так, короче, вообще честно, вот ты вот...
0: Название как у сорняка.
1: Смотри, ты похож на того человека, который наоборот мог бы, знаешь, вот эти вот умники, которые показывают, что они умники, ты должен был прийти в ресторан и вот это и заказать. И такой, мне, как это называют, посевной что?
0: Посыпьте мне салат посевным гусеничником,
1: да.
0: Будьте добры.
1: На тебя смотрит как официант, и ребят, ты такой, ребят,
0: стыдно,
1: не знать. Да, Википедию читайте.
0: Ой-ой-ой, да. Целый параграф домашнего задания.
1: Ладно, я подскажу, чтобы вам, женщина, не было так стыдно.
0: Руккола!
1: Да, про вот такое вот кулинарное безграмотность мы сегодня говорим. И не забывайте, что на кону у нас подарочная карта на 30 евро в Lido.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня четверть, температура воздуха в Латвии составит от плюс 16 на западном побережье Курзема до плюс 22 центрально-восточных регионах страны. Об этом прогнозируют синоптики. Облачность днем усилится, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный ветер. В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 22.

0: Kā spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
8: Cena LUM уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
9: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
10: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее!

0: слышите короткий обзор историй. Времени не так, чтобы много, поэтому познакомьтесь с Денисом.
1: Самый классный. Итак, давай, погнали. Денис, привет.
0: Приходит Денис с мамой в кафе. И мама заказывает греческий салат.
1: Да.
0: А приносит греческий салат. Ну, как и должны. Нарезанные большими кусками.
1: Конечно, вот так вот.
0: Продукты.
1: Да.
0: Греческий салат.
1: Да. Мама... И, кстати, даже вплоть до того, что они вот этот сыр просто такой огромный такой кусок, типа сам сломаешь там.
0: И случается культурное недоразумение, да. Поскольку, ну, мамы какой салат готовят? Все мамы готовят салат.
1: Нормально, маленький, порезанными кусочками.
0: Аккуратный, фактурный.
1: Одинаковыми.
0: А здесь мама сказала, что это что такое вообще?
1: В эту едальню больше не ходим.
0: Сконфузили официанта. Давайте познакомимся сейчас с Андреем. Андрей потрясающий человек. Он говорит о том, что я в готовке ноль. Жена говорит, что единственное, на что я способен, это пельмени свои. Я солгал. Цитирую. Я в готовке ноль, пишет Андрей. И в интернете рецепты, где очень много условных вещей. А нам, чайникам, нужно писать каждый шаг, вплоть до закройте крышку, убавьте огонь и так далее.
1: Я понимаю, вот да.
0: Вот. Я, говорит, жене пожаловался, она говорит, так это ж нормально, это само собой разумеется. Но для чайников нет, это не нормально.
1: Более... Для людей, которые кулинарно безграмотно, дайте помощь.
0: Да. Открыли ресторан кавказской кухни, рассказывает Павел, говорит, я совершил настоящее кощунство, заказав свиной шашлык.
1: Почему? Там нельзя,
0: там,
1: да?
0: Там со свининой тонко, да, то есть там в основном-то свинину не очень-то и едят из-за, да. Из-за культурных...
1: А ты такое, что за проблемы?
0: Ага.
1: А что, повар не может приготовить?
0: Не, ну понятно, но все равно немного неудобно.
1: Вот вам свиная ляжка, просто пожарьте.
0: Дмитрий утверждает, в ресторане армянской кухни приехали, и мама захотела голубцы, попросила, есть ли, и говорят, конечно, принесли долму. Долма — это как голубец, только листья не капустные, а виноградные.
1: Только маленькие, даже как закусочка, и они холодные, вообще голубцам не подходят.
0: Очень приятные, классные, да. Дальше. Что еще?
1: Это как приемные дети голубцов. Так, слушай, ну есть история...
0: Мой фейл. Подождите, еще одну, пожалуйста. В Италии в ресторане заказала...
1: Ага.
0: Маргариту.
1: Да, логично.
0: Долго не приносили заказ. А потом принесли пиццу, маргариту. Все, казалось бы, ничего, да только я-то хотела
1: коктейль,
0: а не пиццу.
1: Маргариту!
0: Да, вот.
1: Ну, мне нравится очень эта прям история.
0: Мне кажется, что это классная история.
1: Я сейчас посмотрела, причем наша слушательница ничего у нас не выигрывала, и это тоже будет здорово. Так что все, наша уважаемая любительница маргариты и пиццы, и коктейлей, которые безалкогольные, естественно, и не вредят вашему здоровью исключительно. Именно тебе мы, красавица, дарим нашу подарочную карту на 30 евро в Лидо.
0: О, поздравим!
1: Я хотела напомнить, что бывают дни, когда хочется приключений, понимаешь, действительно хочется, а бывают дни, когда достаточно просто хорошего обеда. Mm-hmm. И в том, и в другом случае сезонный вкус Лидо окажется кстати. Например, куриный карачок на гриле в маринаде чили и слаймом, салат из брокколи с соусом из черной смородины, крем-суп и десерт из черной смородины, что тоже придется кстати. Лидо за то, что настоящее.
0: Это здорово.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 16.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Проскочить без пробок, но у тебя практически нет шанса. Во всех направлениях движение затруднено. На путепроводе Карла Ульманя-Гатва там до 15 минут со стороны Вены без Гатва. 5-7 минут дополнительно. Так, Лейла Эрбус уже 15 минут, плюс 10 минут на Канцево, плюс 10 минут на Вандово Москва, плюс далее на Валдемара также пробка присутствует. Булю и Даугавпилс какое-то время назад еще было свободным, но нет. 10 минут

произошла авария, пытается разбираться полиция, поэтому, пожалуйста, даже пробка, я скажу так, авария произошла на трассе А1, воспользуйтесь лучше навигатором, если вы в этом направлении с Балтазерса направляетесь, то, ну, попробуйте как-то, может быть, объехать, либо лучше остановитесь где-нибудь на обочине, послушайте это радио, отдохните и потом уже после пробки отправляйтесь в путь-дорогу. Будьте внимательны, спасибо за внимание.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Pust vaš stol naplnit letnie nastrojenie. Na etai nedēļa v magazinach Lidl.
3: Četvirga? Nektarina 1 kilogram 2,49. Čipsi Lays 110 gram Евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
2: Lidl стоит того.
4: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
5: Кояньос!
6: Яньос, Яньос!
7: В Casino Guy выгодные цены каждый день. Каркасный бассейн 305 сантиметров в диаметре 59,99. Пятиместный комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло всего 79,99. Casino Guy. Предложение действует в магазинах Casino Guy и для участников SmartNet в интернет-магазине.
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Вперед! В магазинах Drugas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drugas – почувствуй красоту.
10: Jāni!
11: Jāni!
10: Jāni!
12: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam ar paldies karti sirds prezident Prīvai Kamamber 4 veidi 120 vai 125 grami 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
14: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
13: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
14: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
13: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: Наташ, ты ведь знаешь, что лето — это время года, когда самые...
1: Это маленькая жизнь!
0: Именно. Самые незабываемые вещи. 27 июня что будем делать?
1: Божечки-то мои дорогие, это 27-го, это уже очень совсем близко. Это
0: на Вандерсале, например.
1: Да, на Вандерсале состоится концерт невероятной, легендарной группы Prodigy. У каждого из вас сейчас есть возможность получить 2 билета на столь важное событие, не заплатив ни копеечки.
0: Вы должны знать, что мы разыгрываем 2 билета. А еще на mticket.eu билеты продаются. Вы, соответственно, не упустите возможность и прямо сейчас дозванивайтесь к нам на 250037. Это ведь наш номер телефона.
1: Будет не больно, будет не страшно.
0: Да-да, дозванивайтесь, пожалуйста. И мы будем сейчас в блицовом формате, можно сказать, на фристайле разыгрывать 2 билета на Prodigy.
1: Рака-макафон!
0: Да, друзья, дело в том, что уже дозваниваются, и мы пожелаем удачи.
1: Я тебе желаю удачи.
0: Спасибо большое, поскольку я с этим телефоном, знаете как, большой специалист. Алло, добрый, добрый, добрый.
1: Чуть-чуть, наверное, нам фон надо за...
0: Так. Так, смотрим. Итак, повезет или не повезет? Алло, доброе утро.
1: А там гудки, а там гудки.
0: Что-то происходит.
1: Ты кому-то звонишь, ты все путаешь.
0: Да нет же. Человек, человек. Человек! Слышно, не слышно? Алло, алло, алло. Нет. Ребята,
1: не
0: все.
1: Хорошо.
0: Отбой. Я сдаюсь. Слышала, да?
1: Было... Да, никто не хотел с тобой разговаривать.
0: Так, хорошо.
1: Давай попробуем еще раз. Ну, мало ли получится.
0: Ну, давай попробуем.
1: Да. Пока, так. Кстати, ты пробуешь, человек дозванивается кто-то. Я скажу, что да, мне уже прям прислали видео, что происходит в Балтезерсе. Там действительно большая, серьезная авария. Работает полиция и пробка невообразимых вообще размеров.
0: Хорошо.
1: Поэтому, да, если есть возможность как-то покинуть или остановиться, или вообще сказать, что сегодня ты останешься на удаленочке, наверное, такой опцией приятной и лучше воспользуйся.
0: Так, все, друзья, будем играть через WhatsApp.
1: Через WhatsApp.
0: Все.
1: Тот, кто первый ответит, итак, тот и победил.
0: Да, извините, моя неопытность все-таки дает о себе знать.
1: Вот как бы приятно, когда в каких-то делах мужчина неопытный.
0: Итак, друзья, сейчас будет очень простой вопрос. Вам нужно будет ответ прислать нам посредством WhatsApp на 250037. Итак, Prodigy огромного успеха добились с альбомом Fat of the Land, верно?
1: Да,
0: верно.
1: Да.
0: И это не только финансовая выгода, но и престиж для лейбла XL Records. И благодаря этому успеху лейбл стал значительным игроком в индустрии. Независимый лейбл. Благодаря Prodigy и их успеху через несколько лет XL Records стали предоставлять поддержку и ресурсы для других артистов. Итак, вопрос, друзья. Прямо сейчас вопрос для аудитории.
1: Поднялся на этих лаврах?
0: Да.
1: Да?
0: Абсолютно верно.
1: Супер. А какие есть варианты?
0: Какой артист благодаря Prodigy стал популярен, будучи подписантом того же лейбла, что и наша группа?
1: В него начали вкладывать копеечки.
0: Да-да, пожалуйста, присылайте на 250037 один вариант из трех. Итак, это известная певица Бейонсе, Дженнифер Лопес или Адель.
1: Они все известные певицы.
0: Просто кто сейчас пришлет первое правильное сообщение. Так, и у нас, дамы и господа, у нас есть победитель.
1: Уже сразу.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Сойти с ума. Это столько людей звонили тебе, Никита, ты трубку не брал.
0: Извините, друзья, я виноват, да.
1: Давай, говори правильный
0: ответ. Я отработаю на общественных работах. Итак, человек, который первым прислал ключевое слово, а правильный ответ, это, конечно, Адель.
1: Адель.
0: Да? Бейонс, Дженнифер Лопес как-то сами бы справились. Так вот, поздравляем, в конце этого часа триумфатором, обладателем 2 билетов на Prodigy становится...
2: Сергей.
1: Да, Сергей.
2: Сергей, мы вас поздравляем.
1: 291, твои последние цифры, и ты был первым, кто написал Адель нам из вот этой

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Друзья, самое главное, что мы в ближайшее время не будем экономить ваше время. Потому что совсем скоро у нас в гостях будет Антон Долин. И там, и там, и там, и там будет много разговоров о самом важном. Потому что в ближайший час самое важное — это кино.
2: Можно я подвяжу историей?
1: Ну?
2: Потому что это будет история про Спилберга.
1: Да,
2: однажды к Стивену Спилбергу пришел его композитор Джон Уильямс и сыграл ему музыкальную тему из художественного фильма «Челюсти». Ты смотрел «Челюсти»?
1: Конечно.
2: Знаешь главную тему из фильма «Челюсти»?
1: Там «Челюсти».
2: Убери мне фон, я тебе покажу.
1: Давай.
2: Она состоит из двух нот. Турум. Торам, торам, торам, торам, торам,
1: и страшно сразу.
2: Вот.
1: Страшно.
2: И Спилберг говорит, это что, шутка такая? Ты композитор или две ноты?
1: Или турум-турум.
2: И тогда Джон Уильямс сказал, а ты что, ждал утонченную мелодию? Фильм-то не слишком-то и утонченный,
1: да,
2: вообще-то.
1: Да, можно было и постараться по этому поводу. Все это мы обсудим совсем в ближайшее время. И поэтому, если у тебя, наш уважаемый слушатель, есть какие-то вопросы, присылай их в наш WhatsApp 250037. Мы обожаем живые беседы, живые вопросы. Так что про новиночки, про стариночки,
2: много
1: про все,
2: фактуры.
1: Что хочется. Конечно,
2: готовьтесь.
1: Смело. Доброе утро.

0: кадр. Кинорубрика. Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: Доброе утро, уважаемые коллеги. У нас в гостях Антон Долин. Антон, здравствуй.
2: Привет, привет, Наташа. Привет, Никита. Привет, ребята. Привет всем.
1: Мы рады очень тебя видеть и слышать. И в ближайшее время, я понимаю, что мы будем обсуждать важные вещи, потому что Спилберг — это...
2: Это наше все практически.
1: Наше все, хочется сказать. Расскажи немножечко про него самого. Вообще, твое отношение лично к Спилбергу. До того, как мы перейдем к его новиночке.
2: Во-первых, Спилбергу в этом году исполняется 80. В декабре, кажется, это его юбилей. Я думаю, что мир будет широко это все отмечать. И я очень-очень его люблю. Это одна из любовей детства. Ну, я не знаю, там, что у людей, условно говоря, возраста моих родителей, которые тоже помладше, чем Спилберг, у них не было возможности в детстве смотреть его фильмы. Они уже взрослыми пришли к этому чуду. И для кого-то оно показалось слишком примитивным, для кого-то слишком голливудским, для кого-то слишком благодушным. Но когда тебе... не знаю, там, 12 лет, и ты смотришь впервые любую из серий, во всяком случае, ранних, «Индиана Джонса» или «Инопланетянина», или «Челюсти», мне кажется, это тот случай, где против лома нет приема. Ты не можешь просто сопротивляться этому. С одной стороны, это слишком обаятельно сделано. И технически в том числе. С другой стороны, в этом столько и юмора, и ужаса, и удивления этой реальности, и просто вот, ну, как бы волшебства. Спилберг — волшебник. Для меня он, я знаю, что многие с этим поспорят, собственно, я на эту тему часто спорю с друзьями более рафинированных вкусов. Я считаю, что это...
1: Ты еще продолжаешь это делать, да?
2: Конечно, спорить я всегда, всю жизнь спорю. Я считаю, что это американский режиссер номер один. То есть для меня американский режиссер номер один всех времен, если говорить, в том числе и о тех, кого уже в живых нету, это Стэнли Кубрик. Более великого американца в кино, чем Кубрик, я никогда не знал и не знаю. Потому что он делал одновременно и как бы блокбастеры, да, здоровые фильмы, такие гигантские, высокобюджетные, ну, какую-нибудь там космическую Одиссею, и в то же время совершенно радикальные, только так, как он умел. Спилберг, конечно, чаще идет на компромисс с системой, с жанрами, с продюсерами, со студией. Да, ему все-таки надо выдавать определенное кино для определенной широкой аудитории. Тем не менее, у него свой совершенно неповторимый дух. И в каком-то смысле он преемник Кубрика. Не будем забывать, что фильм «Искусственный разум», который сейчас с нашествием ИИ стал только более, я считаю, актуальным.
1: Да, точно.
2: Снят четверть века назад с Хелли Джоэл Осмондом юным, там был ребенком, и с Джудом Лоу молодым. Вот, что этот фильм был сделан по сценарию и по замыслу Кубрика. Кубрик как раз тогда умер, и Спилберг подхватил это знамя. То есть есть даже какая-то здесь прямая преемственность. Я, может быть, соглашусь с тем, что у Спилберга слишком большая фильмография, там больше 30 картин, по-моему, фильмов 35, из которых, конечно, там как минимум десяток наберется проходных, не самых лучших. И в раннем его периоде, и в позднем. Некоторые люди считают, что Спилберг был очень хорош в начале, а потом испортился. Это не так. У Спилберга раннего есть картины, например, не знаю, фильм «Всегда», я думаю, никто его даже не вспомнит,
1: да.
2: Которые были... Или комедия 1941. Такая у него была комедия про войну. Это фильмы, которые просто, в принципе, кроме как синефилы и такие фанаты, и кинокритики, никто больше их и не помнит сегодня. Вот. Но, с другой стороны, его тоже ранние картины, «Близкие контакты третьей степени», «Челюсти», «Инопланетянин», «Дуэль» даже его ранняя, малобюджетная картина «Преследование», где гигантский грузовик едет за легковым автомобилем.

0: все эти фильмы навсегда, навеки. И переходя уже... Да, ну и...
1: Вот как ты думаешь, почему так много космоса? Почему так много инопланетян? Почему, возможно, один из... Ну, сейчас вот последних фильмов тоже посвящен этой теме. Какая-то зацикленность. Почему так много космоса?
0: Ты знаешь, тут есть два объяснения. Одно специфически спилберговское, а другое всеобщее. Всеобщее объяснение такое. Это поколение.
1: Да.
0: Спилберг — это человек. Вот сейчас ему 80. Это значит, что его детство и юность пришлись на мечты о космосе, на первый полет человека в космос, на первые научно-фантастические фильмы, которые были уже не чисто из фантазии, а уже из какого-то исследования этой всей реальности.
2: Может, и на Розуэллский инцидент тоже.
0: Розуэллский инцидент в особенности, потому что новый фильм «Disclosure Day», он переводится на русский разными способами. Есть довольно дурацкий перевод «День раскрытия». Есть более точный, но тоже не вполне точный по сути, «День разоблачения». А мне еще нравится «День откровения».
1: Да, кстати, больше вот. Подходит.
0: Это больше подходит, да, к тому, что мы видим на экране.
1: Да,
0: вот, потому что для слова «disclosure» самого точного русского перевода не существует совсем такого 100%. Вот, он именно о Розуэллском инциденте в том числе. Правда, для того, чтобы подробно объяснить, почему и как, надо совсем заспойлерить. Наверное, не пора еще это делать. Хотя фильм уже неделю в прокате, наверное, не все еще успели посмотреть. У него хорошие сборы, или значит, люди ходят. Вот. Итак, первое общее объяснение — это поколение. То есть все люди поколения Спилберга были больны космосом. И многие эту болезнь не изжили в себе. Ну и понятно, почему.
1: Ага, потому что вот эти все папы, которых не было в семье, они все были космонавтами.
0: В том числе поэтому. Папа, которого нету в семье, это ты уже переходишь к Интерстеллару и Кристоферу Нолану, главному тоже герою этого лета, с «Одиссеей грядущей». Но у меня нет сомнений, что Нолан, юный, посмотрел «Близкие контакты третьей степени», как и «Космическую Одиссею» Кубрика, и сказал
1: сошел
0: себе, так, я сниму свой такой фильм, и снял потом «Интерстеллар». Вот, еще одна вещь про Спилберга, наверное, могу себе позволить сказать, я его трижды интервьюировал.
1: Я вот хотел спросить, был ли у тебя личный контакт?
0: Было.
1: Расскажи.
2: Слушай, третьей степени.
0: Третьей степени, вообще не то слово. Общение со Спилбергом — это счастье. Вот честное слово. Он выглядит как твой забытый, потерянный, но чудом нашедшийся дядюшка из Одессы.
1: То
0: есть это настолько...
1: То есть такой хороший мужик?
0: Да, именно. Это настолько свойский, общительный, приятный, открытый, совершенно лишенный какой-то деланности человек, что я офигел. У меня было там 15 минут. Времени дается тебе очень мало.
1: Очень мало,
0: это такая звезда такого уровня, что первый раз, когда с ним встретился, это было после 4-го «Индиана Джонса» в Каннах, это было на уровне подхода. Знаешь, как вот бывает, президенты, там, какие-то короли на коктейле, они ходят, интервью они не дают, а подходят к кому-то из гостей, чтобы пожать руку и обменяться каким-то вежливым «how do you do». У нас так было со Спилбергом. Мне по тому фильму дали интервью с Шайа Лабафом и с Кейт Бланшетт, которые там снимались, до Харрисона Форда было не достучаться. И это было уже большой честью, это было на Каннском фестивале. Потом говорят, ну вот вы останьтесь на коктейле. Говорят, да мне эти коктейли, у меня уже следующий показ.
1: Я не пью.
0: А они посмотрели на меня так, со значением, сказали, останьтесь.
2: Останьтесь.
0: Я остался, взял этот коктейль несчастный. И смотрю, Спилберга водят, как слона дрессированного.
1: От стола к столу, от коктейля до коктейля.
0: И даже тогда, я говорю, ну вот у вас в фильме там злые русские, первый, чтобы в голову спросить. И он сразу подхватил, сказал, ой, да, слушайте, ну в моем детстве это холодная война, русские, а вы из России. Да, говорит, ой, у нас столько вообще всяких фантазий. Но я решил это придумать, да, у меня злодейка русская, смотрите, какая она классная. То есть его уже оттаскивали дальше к следующему. Не потому, что я ему как-то сильно понравился, потому что он, в принципе, такой.
1: И когда он тебе такой в ответ, я буду тебя убивать.
0: Ну, там в фильме же примерно так оно и есть.
1: Обязательно должен быть вот этот ужасный акцент.
0: И когда, ну, вот как он с русскими обошелся в своем гораздо более реалистическом шпионском мосте, мне очень понравилось. Замечательный фильм. Вот из его поздних замечательных картин с великолепным Томом Хэнксом. Это суперфильм. Ну вот, и когда я второй раз с ним уже общался, я реально спросил его, говорю, Стивен, как вам удается с вашими деньгами и славой быть вообще нормальным? И он ужасно как-то растерялся, очень только же мило, и говорит, слушай, я не знаю, но я реально нормальный. И я как-то, ну, в общем, так оно и есть. А еще на одном у меня было интервью, оно было как бы, ну, таким публичным. В смысле, было там у нас человек 10 журналистов, не я один. И это было тоже очень обаятельно, потому что он так разговаривался, что в конце он стал говорить, ну, мама у меня, знаете, а мама у нее старенькая была еще тогда жива, это было лет уже 20 назад, наверное. Вот, у нее до сих пор есть этот дайнер, вот ресторанчик она держит. Сейчас я вам адресок скажу,

0: начал адрес записывать, где его мама, говорит, вы приходите, у нее там блинчики офигенные просто. Молодец. Вот такой вот, вот уровень Стивена Спилберга.
1: Класс.
0: То есть он реально самый человечный человек. Это не какая-то игра, это не, не какая-то имитация. Это классный дядька, который каждый раз влюбляется в свой материал. Влюбляется. Он написал сценарий, не он. И мне кажется, те, кто видели его предыдущий, кажется, фильм «Фабельманы», который мне тоже очень нравится, они могут оценить уровень его искренности. Это очень открытый фильм, где он действительно о себе говорит все. И каким он был еврейским подростком, который не понимал, не знал, что такое быть евреем, когда уже его с какими-то антисемитскими делами булили. И как он сбегал от своих дискомфортов, переездов семьи, развода родителей, сбегал в кино, которое он делал, будучи еще совсем подростком. Вот. Если не смотрели «Фабельманы», вы обязательно посмотрите. Мне кажется, это фильм, который о Спилберге сообщает больше, может быть, чем личное общение даже. Это такое. Короче говоря, новый фильм «Disclosure Day». Ну, во-первых, мне кажется, это практически сиквел «Близких контактов третьей степени». Mm-hmm. Я, это фильм 77-го года и один из первых и немногих фильмов Спилберга, сделанных по его собственной идее, сценарию. То есть он сам придумал «Близкие контакты». «Близкие контакты» — фильм, который в момент выхода вызвал очень разноречивые реакции. То есть, например, многие критики писали, что он скучный, какой-то очень медленный. Mm-hmm. И для тех, кто не смотрел, это фильм о том, как на Землю приходят инопланетяне. И это дано понять буквально нескольким человекам. И кто-то из этих людей, это ученые, конечно. Ученого там, кстати, играет великий французский режиссер Франсуа Трюфо. Вот. А кто-то из них это обычные люди, а кто-то вообще ребенок. Там похищают ребенка инопланетяне, мы не сразу понимаем, зачем. И пришли они с добром, со злом, мы не знаем. И весь фильм мы ждем их появления. Появление случается только в финале. Там нет какой-то движухи, приключений. Все приключения — это движение людей одновременно из разных точек света, ну, из разных точек Америки, конечно, к тому месту, куда они прибудут.
1: И или... чувство ожидания...
0: Это то, на чем строится вся эта картина. Вот. И я этот фильм очень люблю и считаю его совершенно потрясающим. И в какой-то момент, не так давно, я для себя сформулировал, почему этот фильм такой классный и волшебный. Мне кажется, причин две, обе одинаково важны. Во-первых, Спилберг реально в это верил или верит. То есть для него инопланетяне — это не такой гаджет сюжетный. Вот он туда инопланетян притащил.
1: Для него они существуют.
0: Да, для него они существуют. И совсем по-другому. Ну да, как смотришь на живопись художников, которые верят в Бога и рисуют иконы или какие-то там живопись там итальянскую, и которые просто под видом Мадонны изображают свою какую-то любовницу. Это не значит, что одно хуже, другое лучше. Это разный тип живописи.
1: Это разная картина мира.
0: Это разная картина мира. И здесь то же самое. И вот для Спилберга инопланетяне это фактически... Кстати, он человек нерелигиозный. Я думаю, что инопланетяне для многих, в особенности в Америке, заменили религию, заменили веру. Это тоже тема прибытия откуда-то сверху, мессианства. И Спилберг подает эту тему именно так. Если не считать одну его картину исключения, но это экранизация, «Войну миров» с Томом Крузом. Там инопланетяне злые, прилетают, чтобы всех убить, и потом убивают
1: это их. Это такой боевик такой.
0: Ну, в принципе,
1: кассовый.
0: Да. Я этот фильм недолюбливаю, честно сказать, хотя он очень хорошо сделан, но вот это из моих нелюбимых фильмов Спилберга. А «Близкие контакты» из любимых. Дело в том, что, конечно, инопланетяне — это вера, религия, но одновременно с этим инопланетяне — это, конечно, все-таки и метафора. Это социальная метафора. Инопланетянин — это чужой. И во времена Холодной войны это русский. Ну, не в смысле, что инопланетянин буквально русский, или китаец, или там северокореец. Просто ненависть к чужому, боязнь чужого, который со своими ракетами, ну только другими ракетами, придет, чтобы тебя убить, это и есть боязнь инопланетян. Очень многие фильмы американские об инопланетянах, они именно такие. И новые фильмы в том числе, там, и фильмы, снятые после «Близких контактов». Через 2 года после «Близких контактов» появился «Чужой» Ридли Скотта. Но Спилберг всегда был поклонником другого подхода. Инопланетяне несут нам благодать. Они приходят со светом. Об этом фильм «Инопланетянин». Об этом отчасти искусственный разум, его финал. Вот. И об этом «Disclosure Day». Новый фильм Спилберга. Еще раз переведу его как «День откровения». Так вот, почему это почти что продолжение «Близких контактов»? Потому что фильм подобным образом устроен. Дэвид Кэп, который работал давно уже со Спилбергом, он сценарист «Парка юрского периода». Вообще, он кучу фильмов для Спилберга написал, вот во второй половине его карьеры. Он написал историю, в которой тоже есть 3 персонажа. И эти 3 персонажа с разных сторон

0: подходит вот к этой экстатической точке, к этому дню раскрытия, дню откровения. Я, наверное, не буду спойлерить, рассказывать, что это и куда они движутся. Но они туда движутся. Один из них выиграет Джош О'Коннор. Он совершенно, на мой взгляд, замечательный актер.
1: Он классный!
0: Он, мне кажется, новая просто суперзвезда.
1: Да, однозначно.
2: Я вчера смотрел «Достать ножи» с...
0: Да, и «Достать ножи» он очень хороший, и он был совершенно замечательный в фильме, который, наверное, не все видели, но я его очень люблю, под названием «Химера», который сделала Алича Рорвахер. Короче, он и в авторском радикальном кино, и в больших блокбастерах великолепно просто играет. Вот, и... Он играет специалиста, айтишника, кстати, отсидевшего до этого, потом с большие таланты взятые в спецслужбы, айтишника, который работает в спецслужбе, как раз скрывающий от американцев существование инопланетян. Да, у него и он сбежал оттуда с секретными данными. Его, конечно, преследуют. Вторая героиня, ее играет Ив Хьюсон, Джейн, это его девушка. И это дочка Бона. Если кто не знает. Певца Бона.
1: А, серьезно?
0: Да.
1: Вот как она туда попала?
0: Ирландка.
1: Я просто думала, у Спилберга она, почему она?
0: Ну, она хорошая актриса. И она даже, мне кажется, внешне чем-то похожа на него.
1: Ну, то есть, теперь я понимаю. Хорошо.
0: Она бывшая послушница монастыря. И поскольку я поговорил уже об этой религиозной теме, это очень важно. То есть многие вспоминают X-Files, секретные материалы. Если вы
1: на
0: помните...
1: На протяжении всего,
0: конечно,
1: фильма я вот как раз... У меня
0: помнишь слоган X-Files? I want to believe. Я хочу верить. Я хочу уверовать, если в это религиозно. То есть действительно это такое религиозное. И очень важно, что где-то героиня, но она спит с этим главным героем, понятное дело. Она...
1: У них есть контакт.
0: Она просто девушка, уже она не монахиня, она не была монахиней. Но они бегут в монастырь и там вот ночь проводят, укрываются. И монахиня, которая там есть, она говорит в какой-то момент, а почему, собственно, не быть инопланетянам? Та и говорит, ну вот, в Писании сказано, Бог создал это для человечества, для человека. А та монахиня говорит, для человека на земле. Вот что сказано в Писании. Но это же не на земле, но неужели всю Вселенную Господь создал только для нас? Да, возникает. То есть это сразу
1: большой
0: связано. Она приносит туда вот эту религиозную тему. И, наконец, третья, это самая лучшая, конечно, героиня фильма по имени Маргарет. Она не просто телеведущая, она синоптик. Она выходит рассказать прогноз погоды. Ее играет Эмили Блант. Из лучших ролей, по-моему.
1: В таком... Она играет еще в таком пародийном.
0: Да.
1: Она хочет стать
0: абсолютно
1: чем-то большим, но у нее немножко не получается.
0: Да, она хочет стать телеведущей новостей.
1: Да. И она хочет говорить про серьезное, а тут она про свои как будто эти фрикадельки, да.
0: Вот. И посреди ее прогноза, с ней что-то случается, она начинает говорить на неизвестном науке языке. Вот. Короче говоря, они все как будто бы, как антенны, все трое, так или иначе, ловят какую-то волну. Ну, прежде всего, эти двое. Герой Джоша О'Коннора и героиня Эмили Блант. Потому что третья несет эту слепую веру. Она не подключается к инопланетянам.
2: Тебе не показалось, что она где-то вот пропала как персонаж в определенной
0: немножко
2: части фильма?
0: Да, но она очень важно появляется в финале снова. Okay. Да, то есть у нее есть своя арка, которая очень значимая в этом фильме, как говорю, вот религиозная арка. Вот, трое героев, которые идут к этой финальной точке, и два, скажем так, агента добра и зла. Как добро и зло здесь определяет Спилберг? На мой взгляд, очень интересно. Зло — это как раз человек из этих спецслужб. Один из их начальников, его играет Колин Фёрт, великолепный, конечно, актер. И он тоже обладает мистическим даром, он медиум. Он тоже имеет эту антенну. Но у него глубокая убежденность. Человечеству нельзя рассказывать о существовании инопланетян. Там 70 лет американские власти скрывают это. Нельзя это раскрыть, поэтому день раскрытия, поэтому день разоблачения. И он гоняется за героями, чтобы не дать им сказать правду. То есть он считает, что от правды зло, от правды вред. Давайте отвернемся на секунду от фильма Спилберга, посмотрим, не знаю, на российскую пропаганду, вообще на войну, на логику войны. Давайте только не говорить эту правду, а то все узнают правду, черт еще знает, чем это кончится. А другие люди считают, например, журналисты, не случайно Эмили Блант, хоть и пародийная, но журналистка по этому фильму, что правда необходима, что без нее, что это единственный смысл жизни. И фильм об этом. Если отвлечься от инопланетян, он об этом. Он о том, что такое правда, зачем людям нужна правда. И с другой стороны, существует персонаж Колмана Доминго. Это спецслужбист-ренегат, который сбежал оттуда. Он был там таким штирлицем, кротом, который существовал именно для того, чтобы...
1: чернокожий герой, правильно?
0: Да. Который строит параллельную свою систему сопротивления этой спецслужбы и помогает...

0: помогает этим героям остальным скоординироваться, чтобы рассказать людям правду. Весь фильм не про то, но какие у него инопланетяне.
1: Образ теплого отца.
0: Да, зачем инопланетяне? А фильм о том, сказать правду или утаить правду. В этом фильме две темы вообще. Инопланетяне — это та кисть, при помощи которой, или та палитра, или тот холст, на котором Спилберг изображает свое полотно. А вот что он пытается сказать? Во-первых, конечно, людям необходима правда, необходимо ее говорить. Это первая мысль. В фильме две центральные мысли. И вторая мысль. Зачем вообще инопланетянам, по версии Спилберга, мы нужны? Очевидно, инопланетяне, они более могущественные, они более мудрые. Чего они сюда летают? Так вот, по версии Спилберга и его сценариста, инопланетяне в нас обнаружили дар, которых лишены они сами. И это уникальный, поразительный, невероятный дар. От себя, не от Спилберга, добавлю, что этот дар — это то, на чем структурно строится кино, и в особенности голливудское. Это дар эмпатии. Это дар чувствовать вместе с другим. Это дар чувствовать другого. И этот дар получает совершенно неожиданно героиня Эмили Блант, которая начинает, глядя людям в глаза, прочитывать, что их тревожит, что с ними происходит. Это тоже почти религиозная картинка. Она какая-то пророчица такая становится в эту секунду, которая и предсказывает, и советует, и помогает, и утешает.
2: Как будто суперсила,
0: да,
2: такая,
0: конечно,
2: у нее открывается.
0: Да, конечно, это и есть суперсила. Благодаря тому, что она подключается к своей антенной.
1: Я не считала, да,
0: очень интересно. В общем, этот фильм, который поначалу выглядит как довольно анекдотичный, потом ты от анекдотичности отключаешься, потому что Спилберг супертехнарь. Там такие сцены погонь, преследований. Вообще Спилберг, кстати, гений погонь. Вспомните «Индиану Джонса», вспомните «Дуэль», даже «Челюсти», где они гонятся за акулой, а акула за ними. Именно погони, вот эта динамика, кинетика, кино — это то, чем он владеет просто в совершенстве. И в фильме здесь это очень хорошо проявлено. Но в финале должен случиться катарсис, чудо. Как он его оформляет, не буду говорить. Есть самая последняя сцена, вот последняя реплика, для которой я знаю, многих разочаровала, и стали говорить, что это такое. А меня она очаровала. Мне кажется, это идеальная концовка. Вот концовка для меня сделала фильм. Я смотрел, немножко сомневался, нравится он мне или нет. То есть я понимал, что хорошо сделано. Но как-то вот эти идеи, не слишком ли они абстрактны, не слишком ли умозрительны, какая-то эмпатия. И вот финал такой, я... Все, продано. Получилось. И я считаю, что получилось. И этот фильм сейчас самый успешный фильм Спилберга по начальным его сборам.
1: Давай затронем немножечко и тему критики, да. Во-первых, эффекты некоторые оказались как бы вроде как будто бы, ну, если до этого Спилберг всегда был на опережение всего, да, по формату, то тут как будто бы можно было бы уже сделать и лучше. Где-то...
0: Немножко олдскульно, да, я не спорю.
1: Да, да.
0: Так
1: это
0: и есть.
1: Это специально, это случайно, это... Как ты думаешь?
0: Вот... Давай я начну с главного. Мне кажется, что Спилберг иначе не умеет. В смысле, у него так... Что такое спецэффект?
1: Я это так вижу.
0: Спецэффект — это не техника, это мышление. Угу. Ты видишь, что это будет сделано так. Во-вторых, это в фильме декларативно. Ты помнишь, через что, когда этот гениальная сцена, на мой взгляд, гениальная, двое героев встречаются и проваливаются в детство?
1: Да.
0: Ты помнишь, что там в этой сцене цитируется напрямую, там даже музыка оттуда? Это «Белоснежка», диснеевский мультфильм 1937 года. Это культурный код. Что может быть более олдскульное, чем «Белоснежка»? Зверушка, которая приходит к тебе, ты гладишь лененка по его носу, белочка рядом там шевелит своим хвостиком.
1: Они пришли к тебе через этот... Ну да,
0: и правильно. Они проваливаются в детство, да, свое. Мы проваливаемся в детство кинематографа голливудского. Это олдскульность вшита туда.
1: И Спилберг...
0: И
1: круги на полях.
0: Конечно, да, именно так.
1: Которые преследовали всех.
0: Слушай, ну это волшебная сцена, когда герой стоит, и этот круг начинает, да, сам рисоваться. Это, по-моему, да, по-моему, это просто чудо. Да, это старомодно. Это действительно не выглядит новаторски. Новаторство несут другие авторы. Есть авторы сверхсовременные, ультрасовременные. Ну и не обязательно молодежь. Посмотрите на то, как «Дюну» делает Дени Вильнёв. Ну, это самый передний край научной фантастики. Посмотрите недавний проект «Аве Мария». Это, несомненно,
1: браво,
0: не какое-то глубинное философское, но это очень современный, да, фильм. Сверхсовременный. Кстати, он о том же самом, о чем Спилберг. Об эмпатии. На секундочку. И если вы спросите авторов проекта «Авиамария», я с ними не разговаривал, я не читал их интервью. Я вообще убежден, что они скажут, что вдохновлялись они инопланетянином Спилберга. Тем самым «ИТ». Нет сомнений.
1: Ты увидел его
0: там. Все из Спилберга. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Вот. Поэтому я Спилбергу здесь прощаю все. Претензий к фильму можно предъявить тысячи.

0: Это... Да, кто-то говорит, что там в сценарии пробелы, там еще какие-то...
1: Конечно, есть и пробелы. Там, более того, финал — это такой взлет без посадки. Посадку мы, ты должен додумать.
2: А мне кажется, эти пробелы сценария, они как будто делают фильм таким, каким он получился именно благодаря им. Ты понимаешь, что это как бы Спилберг, ты считываешь его киноязык.
1: Я недавно придумал для себя такую метафору, но это не всегда работает. С плохой драматургией это не работает. Но если это намеренно, это работает. Пробелы, лакуны, недоговоренности в кино — это как баллоны с горячей чем воздухом, с каким-нибудь гелием в воздушном шаре или дирижабле. Они поднимают фильм наверх. Потому что они, вот эти пустоты, они интригуют, они интересны. Если ты их раскроешь, у тебя всегда есть риск кого-то разочаровать. Вот у тебя есть детектив, дает загадку, ты ее разгадал, а, ну это банально, а, ну это неправдоподобно. Но если, ну, понятно, детектив без разгадки — это всегда риск очень большой, хотя и такие есть. Да, там, Зодиак Финчера, например, Воспоминания об убийстве Пон Джон Хо. Вот, но в целом, вот эти вот недоговоренности, если их здорово срежиссировать, они могут помогать фильму делаться лучше, интереснее. Вот, а короче говоря,
2: спилберговскими.
0: Да. Можно ли сказать, это как про женщин часто говорят, что мы влюбляемся не в достоинства, а в те самые какие-то изъяны, те самые...
1: Я думаю, и в женщинах, и в мужчинах нас интересует загадка в большей степени, чем так называемая красота. Красота, ты к ней привыкаешь, она начинает казаться обыденной. Ну, никто не знает, что такое красота. Нет никаких критериев, это вот слишком индивидуально. А вот если человеку удается сохранять в себе эту небольшую загадку, это то, что держит людей вместе, то, что самые невероятные влюбленности поддерживает.
0: А собственно, потом оказывается, что это диагноз.
1: Ну, это очень
0: часто. Я думала, ты загадочная, а это...
1: Наташечка, дорогая моя, но у нас у всех есть свои диагнозы, это просто большинство из нас, они еще не поставлены официально, вот и все. А так-то больше...
0: Поэтому пока и работаем на радио.
1: Да. Ну, радио очень для этого подходящее место.
2: Disclosure Day — это как бы и наследие, и репортаж одновременно, и что это больше?
1: Мне кажется, это кино Спилберга, оно всегда сплетено из нескольких элементов, и там даже есть, если рассматривать фильм как три акта, да, там есть трехактная структура. Первое — это поиск, погони и соединение героев. Второе — это когда они встречаются и узнают, что их объединяет, и возникает это противостояние двух этих сил, условного добра и зла. И, наконец, финал, концовка экстатическая, катарсическая, которую мы раскрывать не будем. И каждый из них сделан на своем жанре. Например, концовка говорит о том, что Спилберг, как человек очень старомодный и очень прекраснодушный, по-прежнему верит в силу масс-медиа, в силу СМИ, в силу там телевидения. Мне кажется, уже людей на планете не осталось, которые в это верят. Но Спилберг правда в это верит. Например, его фильм «Секретное досье», который я очень люблю, с Мэрил Стрип, сделанный лет 10 назад, с Томом Хэнксом. Он весь рассказывает о разоблачениях как бы вьетнамской войны, сделанной журналистами «Вашингтон-Пост». И, ну, это далекое прошлое, да, 70-е годы и прочее. Но сделал-то он это уже сильно в 21 веке, потому что это до сих пор его религия. То, что, опять же, тема правды. Журналисты должны сказать правду миру, несмотря на то, что там политики им мешают, затыкают рот, и будет, и добро восторжествует, когда эту правду все узнают. И это очень журналистская тема. Она не только связана там с пришельцами, Розвеллом и прочим.
2: Но мне кажется, художник, он должен дать шанс вещам, которые уже немного дискредитированы. Ну, то есть, да, мы относимся к СМИ так, как мы относимся, а Спилберг напоминает о том, что им еще можно давать шанс, в принципе, где-то в теории.
0: Друзья, если мы говорим про религию, то для нас, как для радиовещания, да, религия — это все-таки рекламная пауза, которая прямо сейчас и должна быть услышана.
3: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
4: Ar ko?
3: Kā vienmēr, savējo slutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4-paku nopirku.
4: Tu ko, paradīze bija?
3: Skaties plašāk, veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
5: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
6: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics.
9: Лига!
8: С
5: 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры.

0: сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
1: Ja visur pareizi mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir nolikta vāra, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Ко Яньос!
4: Яньос, Яньос!
5: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду! А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo. И пахнет чистотой.

0: Киноубрика. Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: А в обществе столь прекрасных мужчин, сразу говорю, у нас только 7 минут.
2: Ура!
1: Да. Мне, к сожалению, придется вас прервать. В случае чего, не посчитайте это за неуважение. Ну, просто определенно сковывающие нас обстоятельства. Итак, Антон, ты сказал, что помимо Спилберга, о котором мы так много поговорили, и было так приятно, и столько много для меня осталось еще вопросов, которые я потом буду разбираться с ними. Что еще нам стоит посмотреть? О чем нам нужно знать?
2: На этой неделе главная премьера — это «История игрушек 5».
1: Уже
2: пятая, да. Я хочу вынести свое порицание прокатчикам Латвии за то, что они уже, по-моему, как минимум год такое происходит, перестали анимацию выпускать в прокат хотя бы даже небольшим количеством сеансов на английском. То есть фильмы дублированные на русский, дублированные на латышский. Я пошел смотреть русский дубляж. По-моему, это первый раз после эмиграции, когда я дублированный на русский язык фильм посмотрел. И, конечно, я за то, чтобы всегда все смотреть в оригинале, анимацию в том числе. Ну, ребят, там

0: Том Хэнкс озвучивает шерифа Вуди. Я хочу слушать Тома Хэнкса, а не неведомого артиста озвучания, не знаю откуда. Не хочу против этого человека ничего говорить, но просто этот человек, имени которого я не знаю, не Том Хэнкс. Вот, главное здесь.
1: Ты, может быть, и звезда, дружочек-пирожочек, но...
2: Но ты не Том Хэнкс.
0: Да, ну никто не Том Хэнкс. Вот, значит, теперь.
1: У меня главный вопрос. Тебе кажется, что они должны были остановиться на какой-то истории игрушек? Да.
0: Да. Хотя, конечно, кто я такой, чтобы это говорить? Мне кажется, что большому количеству людей новые и новые истории игрушек доставляют удовольствие и радость и прочее. Тут есть два момента. Первый. Они уже открыли ларец Пандоры, когда сделали четвертую историю игрушек. Потому что это была трилогия. И третья часть, может быть, самая из них такая катарсическая, красивая, где все эти игрушки, помнишь, мусоросжигатели их там опрокидывают, они чудом спасаются, держатся за руки. Это момент, по-моему, когда все в зале рыдали. Это было очень сильно, по-настоящему сильно. Очень здорово. Ли Анкрич, который это сделал, наверное, лучший его вообще мультфильм, хотя потом он сделал «Тайну Коко», тоже замечательную. Короче говоря, «История игрушек 3» — это было супер. Вторая «История игрушек» была лучше первой, хотя первая была гениальной. Третья была лучше второй, надо было остановиться. И четвертая, они кучу там всего придумали для того, чтобы как бы нам всем объяснить. Вот почему мы взялись за четвертую. Сколько у нас классных новых мыслей, смотрите. И мыслей было классных полно. Моя любимая, конечно, вот этот вот герой по имени Вилкинс. Это пластиковая вилка с приделанными глазами. Вообще не игрушка, а мусор, дрянь какая-то. И весь мультфильм был доказательством того, что это тоже игрушка. Что игрушка, прежде всего, это твоя любовь к ней. И это фантазия. Когда ты играешь в нее, ты придумываешь для этой игрушки какую-то роль. И неважно, это дорогой гаджет, да, там из фирменного магазина Барби, Limited Edition Lego, или какая-то вот пластиковая вилка, которая, конечно, надо было один раз съесть что-нибудь, там какие-нибудь макароны, и выкинуть. А ее вот не выкинули, и в нее играют. В этом была большая гуманистическая идея. Ну и, наконец, там был такой душераздирающий, очень красивый финал. Вуди, шериф Вуди, представитель, на самом деле, старой Америки, ковбой, шериф, его и озвучивает Том Хэнкс, уходил, расставался с остальными игрушками. Была такая сепарация, расставание с прошлым. Так что четвертая мне часть тоже понравилась. Не забывайте, Джон Лассетер, который был соавтором сценария к четвертой части, его больше нету в команде Pixar.
2: По-моему, его отменили, да?
0: Его отменили, его убрали, и пятую часть делали совершенно другие уже люди, хотя они все соратники.
1: Подождите, Лассетера. А почему его отменили?
2: Что, да, там времена в целом были, да, такие, что всех отменяли.
0: Да, не ту часть, не всех.
1: Он тоже.
0: Лассетер — человек, который очень любил обниматься и всех к себе прижимать, нравилось это людям или нет. А в какой-то момент они решили, что довольно массово, что им это все-таки не нравилось. Вот такая история. Вот. Ластер, конечно, при этом гений, что скажешь. Ну, вот такая грустная история. И...
1: Такие времена.
0: Пятая часть сделана вынужденно. Вот что. После того, как провалился тоже довольно, честно говоря, вымученный Баз Лайтер полнометражный. Главу Pixar, нынешнего Пита Доктора, который вместо Ластера, вызвал к себе глава Walt Disney и сказал: «Ребят, пора делать деньги. Хватит все время экспериментировать. Дайте мне франшизы». И они стали делать пятую историю игрушек. А результат для меня довольно печальный. Это худший мультфильм, на мой взгляд, Эндрю Стентона. А это они лучшего режиссера расчехлили своего. Эндрю Стентон, дважды лауреат Оскара, соавтор сценария предыдущих историй игрушек, режиссер «В поисках Немо», режиссер «Валли», ну на секундочку, это суперкрутые мультфильмы. Режиссер «В поисках Дори». И вот «В поисках Дори» был 10 лет назад, и сейчас он сделал новый фильм. И слушайте, я так расстроился. Там все повторено. Умноженные базы Лайтера. Их опять много, и они опять не знают, что они не космонавты, а игрушки. Это было в первой серии. Когда-то. В 95-м году. Ровно тот же сюжет. Вуди, с которым так красиво простились, его опять вызывают, он опять возвращается. Снова новая игрушка пришла, из-за этого они забыли старые. Только теперь это гаджет. Лилипад. Это такой планшет в форме лягушки. И этот планшет... И все это про то, что дети слишком увлеклись гаджетами. Вы играете лучше в плюшевые и пластиковые игрушки. Нечего играть в гаджеты. Ну, ребят, я вот смотрел ужасный довольно российский современный фильм, тоже как бы детский, «Волшебник из Изумрудного города», прошлогодний большой хит. И там тоже они такие: «Выбросьте свои айфоны, посмотрите, как прекрасен мир вокруг вас». Да, друзья мои, ну это, как и все, кстати говоря, запреты там соцсетей и интернета для детей, на мой взгляд, это все какая-то чушь, это все какой-то бред, ограничения, поражения в правах. Можно и я видел тысячу там

0: например, играть в игрушки и играть в гаджеты одновременно, и совмещать одно с другим, и нет тут никаких проблем. И надуманная, это высосанная из пальца проблема. И вообще вот эта консервативная олдскульность, знаете, во что там все героини, там это девочки, играют
1: во что?
0: Весь этот мультфильм. Они со всеми своими игрушками все время играют в свадьбы. У них все на всех женятся. Но это тоже какой-то консерватив олдскул. Есть куча других сюжетов и тем, кроме как женить одного на другом. Хотя, конечно, то, что епископам, которые совершают бракосочетание, сделали ежа-пищалку, это я одобряю, это мне нравится. Также в этом...
1: Наверное, ты почувствовал свежесть юмора.
0: Да, также в этом мультфильме есть свинья. В смысле, не игрушечная, а прям реальная свинья. Это тоже позитивно. Вот. Ну и, наконец, меня совершенно добило то, что они туда ввели гаджет для приучения в качестве персонажа. Конан О'Брайен его озвучивает. Это если смотреть в оригинале, конечно. Гаджет для приучения детей к горшку. И так у нас появился туалетный юмор. Мы играем в игру «Поймай какашку». Господи, ну я смотрю, думаю, ну что, правда это типа должно быть смешно как-то и мило, что ли. Ну, наверное, какие-то самые малыши будут над этим смеяться. Даже в этом я уже сомневаюсь. Но это давно уже не табуировано, и поэтому не пикантно и не смешно, а просто грубовато и глуповато. И все. Поэтому я скажу только одно. Вся франшиза «Истории игрушек», она имеет один лейтмотив. С друзьями не расстаются. Друзья всегда друзья, старых друзей не бросают, игрушки это друзья, друзья это друзья. И вот, и «Friends will be friends», как пела одна неплохая группа. И эта тема есть здесь по-прежнему. Если считать, что франшиза «История игрушек» и студия Pixar это наши друзья, ну давайте продолжать с ними дружить, несмотря на то, что это не лучший их фильм. Точнее говоря, это худшая из всех пяти «Историй игрушек», это худшая режиссерская работа Эндрю Стентона. Ну, конечно, если это сравнить с какими-нибудь богомерзкими миньонами, то это все равно очень мило. Все равно это симпатично, все равно это трогательно, все равно там есть юмор, все равно это очень здорово нарисовано. Конечно, это очень профессионально. Вот. Ну и, друзья из Pixar, вы моргните, если вас удерживают в заложниках и говорят вам, что вы имеете право все еще делать экспериментальные мультфильмы только на условии сиквелов. Скорее всего, так оно и есть. Потому что впереди у нас «Тайна Коко 2», «Суперсемейка 3», но также и первый рисованный мультфильм про итальянских кошек «Гатто». Недавно были чудесные прыгуны про бобров. Pixar продолжает делать и замечательную оригинальную анимацию тоже. Потерпим «Историю игрушек», а кому-то она принесет немного счастья, как встреча со старой игрушкой детской, расчехленной, достанной откуда-то из подвала или из чердака.
1: Антон, спасибо тебе огромное за все эти рассказы. Мы обязательно, кто-то посмотрит, кто-то не посмотрит, но в любом случае мы ждем тебя вновь.
0: Все на Спилберга.
1: Потому что ты наш любимый друг, которого мы всегда ждем у нас здесь на
0: Топ-радио. Любимая игрушка.
1: Да, любимая игрушка. Всем хорошего дня и спасибо за ваше внимание, друзья. К сожалению, из-за вот этого чертового времени приходится завершать этот час. До скорой встречи.
0: Пока.
2: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Атлант. Эйси пирмайс.
1: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
2: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Аудиосистема Фиодио 99 евро. Гриль 19,99. Туристический стул Outliner всего 2,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu.

0: Atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
2: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
1: Lidl стоит того.

есть такая привычка иногда спрашивать у людей, как тебе эта песня? Вот мы слышим песню, говорю, а как тебе? Как тебе? И я вот собираю, можно сказать, статистику, и этот трек вызывает очень противоречивые эмоции. Кому-то прям нравится, вот там так классно этот проигрыш, и она там такая читает, и вообще, а кто-то говорит, о, нет, Зиверт уже не та. Но

0: un bites салонос. Бите.
1: В Карсину Кай выгодные цены каждый день. Самоходная газонокосилка, рабочая ширина 50 сантиметров, 299 евро. Комплект мебели для кемпинга 24,99. Мойка высокого давления Керхер К6 всего 299 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Вареные сардельки в натуральной оболочке 1 килограмм от Foreverz 2 евро и 99 центов. Томатный соус Спилва 510 граммов 1 евро и 25 центов. Йогуртовый коктейль Карумс без лактозы, определенные виды 230 граммов 79 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках Апотека.
4: Я не дал искать рисы на лигу, лигу, кур самас цена, съем прецы на лигу.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Atsoki, tjažasti i boļ v nagah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
7: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
8: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

с другой стороны, день хочу убежать. Вообще, эти праздники отлично, мне кажется, дополняют друг друга. Можно, вот два варианта есть. Или сначала достигаешь гармонии, потом спокойно в этом состоянии на дзене решаешь, куда там уже без лишней суеты убежать. Или, наоборот, убегаешь от всех проблем и, наконец-то, обретаешь ту самую гармонию. Так что, если вам сегодня вдруг захочется вот такой порыв бросить все и отправиться в путешествие, или хотя бы забронировать его, или хотя бы начать его планировать, не переживайте, это все нормально. Это просто внутреннее такое уважение к этим международным праздникам. А иногда, кстати, вообще для этого достаточно хорошего трека, чтобы убежать от всего, от мыслей. Возможно, вам нужна какая-то музыка особенная, или чтобы получить эту гармонию, тоже здесь может помочь музыка. Поэтому, если есть такой трек, который сейчас объединит эти оба события, пиши, послушаем.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ну, кошок, где Анюс?
2: Топа шуковен бар. Яньос, Яньос ар топ. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Эд Ширан. Эд Ширан всегда такой милый, такой вот доброту какой-то излучает. Ну а знаете, кто у нас в шоу-бизнесе вообще не милый ни разу не был, не знаю, не видела, не слышала ни один раз милую Мадонну. И не так давно она вместе с Сабриной Карпентер выпустила трек, который называется «Bring Your

дам, скажем так, еще началась весной на фестивале Коучелла 26-го года, где Сабрина неожиданно вывела Мадонну на сцену. Вместе они исполнили новый дуэт, эту песню «Bring Your Love», и также хиты «Vogue» и «Like a Prayer». После такого теплого приема публики песню выпустили отдельным синглом. Ну, кажется, Мадонна не просто, она еще пока не передает эстафету молодому поколению, она выходит вместе с ними, она вместе с ними зажигает, записывает. Выглядит, конечно, потрясающе. Разница в возрасте между этими певицами 40 лет. Но на танцполе они обе шикарные. Слушайте, я думаю, что нам нужно с вами, если вдруг вы не слышали, заценить этот трек, коллаборация Мадонны с Сабриной Карпентер. Мне кажется, очень правильный выбор себе партнеров дуэт со стороны Мадонны. Мне кажется, у них очень похоже.

0: сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтиково евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.
3: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
4: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, balējam, izguļam, reibumā nebraucam.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Подует умеренный западный ветер, температура воздуха до плюс 18, плюс 23 градусов местами. В Риге в первой половине дня будет светить солнце, однако во второй половине дня небо затянется облаками и вечером возможен небольшой дождь. Подует умеренный западный ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 22.

0: Hype Tune. Всем известный нам мотив давно. Ну а еще раньше мы знали Келлис Милкшей, который услышим скоро.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Еще не пользуешься приложением Мего Драукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
5: Латвияй ир даритай. Дзивы сколотай, глабей, едвасмотай. Мумс ир сави Латвии слепнуми.
6: Та венкаши риадар. Мы стандарам.
5: Курш ир тавеяйс. Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās

по стране происходит политический переворот, и его паспорт теряет юридическую силу. В США въезд невозможен, домой вернуться он тоже не может. В итоге герою приходится буквально жить в терминале аэропорта имени Джона Кеннеди International Airport. Да, но терминал, в принципе, это не просто история о человеке, который вот застрял между странами. Это фильм о доброте, о терпении, о том, как в каком-то даже аэропорте такое безликое место, даже там можно найти друзей, любовь и какой-то смысл. Интересно, что в основе этого сюжета, кто смотрел и, возможно, этого не знал, лежит реальная история, и прототипом героя стал...

фильм. Если хотелось чего-то сегодня спилбергского, или, как мне понравилось сегодня утром, Антон Долин сказал, никто не Том Хэнкс, можно посмотреть фильм «Терминал». Хороший вариант.

нас, в салоне оптики «Метрополе», люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем...

0: Делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на metropole.optica.lv.
0: Metropole. Видеть и увидеть.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
1: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
0: Lidl стоит того.
2: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Друга, почувствуй красоту.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Readyfest LV.
4: Я не дал искать резы далеко, далеко, кусам остана сверхрецы на лигу.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Цена лом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.

особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Heinz. Mego. Просто, удобно, рядом.

0: Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
1: Lidl стоит того.
3: Лига, Лига. Праздничная распродажа Лига в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
4: Янюс, Янюс!
5: Топ-топ-топ! Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Подует умеренный западный ветер, температура воздуха до плюс 18, плюс 23 градусов местами. В Риге в первой половине дня будет светить солнце, однако во второй половине дня небо затянется облаками и вечером возможен небольшой дождь. Подует умеренный западный ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 22.

0: Рузанна. Пока. До завтра.
1: Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20.
3: Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
4: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
7: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтиково 1,89 €. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
3: Lidl стоит того.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
6: Я не дал искать рисы на лигу, лигу, кур самос цена, съемпецы на лигу.
7: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā.

0: иногда нам становится тесно, даже когда нас двое, и кто-то может попросить пространство. Герои в этой песне давно не виделись, и один из них переживает, что отношения закончились. Поэтому он и повторяет: «Don't let me go!» «Не отпускай меня!» «Не отпущу вас следующие 3 часа!»
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: «Хит за хитом»
1: на ТОП-радио.
0: Ну, раз я беру такую ответственность не отпускать вас следующие 3 часа, значит, хорошая будет интересная информация и классная музыка.

нашем сайте topradio.lv раздел «20 претенденты по двадцаткой. Ищите этот и другие треки». Рубрика «Не звучит» у нас появляется «Summer Air». Это не новая композиция, но от очень известных музыкантов. Это «Hardwell». Нидерландский диджей и продюсер, настоящее имя Роберт Ван де Корпут, появился на свет 7 января 1988 года. Он дважды становился номером один в рейтинге DJ Mag Top 100. Это дорого стоит и считается одной из ключевых фигур современной EDM-сцены. Мировую славу ему принесли фестивальные хиты и выступления на крупнейших площадках мира. Вместе с ним здесь вокал от Тревор Гатри. Многим он известен по вокалу в легендарном хите «This is what it feels like» от Армин Ван Бюрен. Это одна из самых успешных танцевальных композиций 2010-х. И «Summer Air» появилась на свет в 2019 году, стала одним из самых мелодичных релизов Hardwell последних лет. Песня рассказывает о воспоминаниях, связанных с летом, свободой и моментами счастья, которые хочется сохранить навсегда. Это история о чувствах, которые возвращаются вместе с запахом теплого воздуха и заряда.

0: Андреев, Ивану большой привет и хорошего отпуска, который у него, между прочим, заканчивается на следующей неделе, 22 числа. Он тоже не вернется в эфир. Вовремя вспомнил. Я просто к чему? К тому, что он заспамил своими кружками. Они не бесспорно, они потрясающие. Их хочется пересматривать постоянно. Но он сдвинул голосование в Телеграм. Пройдет только хорошие новости нашего хит-парада. Поэтому, если вы еще в Телеграм не проголосовали, найдите топ-20.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: И сделайте свой выбор, в том числе и не на сайте, а на сайте тоже, конечно же, но и в плюс ко всему на нашем Телеграм-канале. Только что у нас прозвучал участник нашего топа Филатов и Карас. Включи музыку. Четвертая строчка на данный момент. В нашем чарте 9 недель, высшее место 2. Ну а 2 года назад, 7 недель в топе, на этом месте, на 4-м был Артемас и I Like The Way You Kiss Me. Он добрался до первой позиции.

версии самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Максимально позитивный и легкий Боб Синклер. Love Generation. Далее в нашем эфире появляется новая песня от Мод «Намек на нас». Но нам сегодня уже погода намекает на то, что выходные мы проведем на природе, на улице большинство. Улучшается погода.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Курзаме облачно с прояснениями. Самый солнечный день в Латгале и Видземе. В некоторых районах после обеда местами возможны небольшие дожди. Ветер умеренный западный, а температура воздуха в Латгале от 20 до 22 градусов тепла. Видземе 17-22, 21-22 по Земгале. Курзаме 15-19. В Риге переменная облачность. К вечеру тоже возможны кратковременные дожди. Дует легкий западный ветер, а температура воздуха 22-24 градуса тепла. Завтра в пятницу. В пятницу вновь будет теплый день, воздух по стороне прогреется от 20 до 25, местами солнечно, местами переменная облачность, вероятность остатков небольшая.

Совсем скоро мы будем с вами говорить о спорте. Футбол, чемпионат мира продолжается, в том числе здесь в эфире ТОП-радио.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченые колбаски «Мэд Нейку» без оболочки 520 граммов от «Фореверс» 2 евро и 59 центов. Филе сельди «Кайя» определенные виды 3 евро и 65 центов. С карты «Лац» только 3 евро и 25 центов. Пшеничная мука «Добела Экстра» 2 килограмма 1 евро и 69 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
2: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
3: Богатый вкус, доступная цена. Встречайте Ивана в день вместе с Lidl.
4: В магазинах Lidl с четверга свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. Шашлык из свиной лопатки 1,5 килограмма 5,59.
3: Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова».

0: сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Lay's 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
2: Lidl стоит того.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Readyfest ЛВ.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, oho, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
7: Вперед! В магазинах «Другос» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Другос» – почувствуй красоту.

Традиционно концовку первого часа хит за хитом посвятим новостям спорта. И это, конечно же, футбол. Чемпионат мира, первый тур заканчивается. Англия и Хорватия вчера играли. Победу со счетом 4-2 одержали английские футболисты. На 12-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти. На 42-й минуте Кейн оформил дубль. Еще один был интересный матч, но там Криштиану Роналду не помог своей сборной и провел свой худший матч за национальную команду по количеству касаний мяча на крупных турнирах. В первом туре сборная Португалии, напомню, играла с Конго и сыграла в ничью 1-1. Нападающий отыграл полный матч. Криштиану за

записал на свой счет только 25 касаний мяча. Это его минимальный показатель по числу касаний в матчах крупных турниров за сборную Португалии, если он проводил на поле все 90 минут. А он провел все 90 минут. 41 год, напомню, этому футболисту. Возможно, возраст действительно уже сказывается достаточно серьезно. Еще было два сыгранных матча, которые мы, возможно, пропустили из-за того, что они были очень поздно или очень рано, как кому угодно. Гана-Панама сыграли, и Гана одержала победу 1-0. Ну а Колумбия обыграла Узбекистан, дебютанта этого чемпионата, со счетом 3-1. После этой песни продолжим. И обратим внимание на те матчи, которые состоятся в ближайшее время, в ближайшие сутки.

0: Сегодня два матча в 19:00 и в 22:00. Чехия, Южная Африка и Швейцария, Босния и Герцеговина. Чехия, ЮАР. Чехи подходят к этому матчу в статусе фаворита благодаря более высокому уровню организации и опыта выступлений на крупных турнирах. Что касается ЮАР, они традиционно делают ставку на скорость, атлетизм и игру на свободных пространствах. Для африканской сборной это хороший шанс показать себя против европейской команды, которая любит владеть инициативой. В официальных матчах эти сборные ранее не встречались. Швейцария и Босния-Герцеговина. Еще один матч этого дня. Очень интересное, кстати, европейское противостояние. Швейцария сильна дисциплиной, командным движением и умением играть без мяча. Ну а Босния способна ответить характером и опасными стандартами. История встречи говорит в пользу швейцарцев. За последние годы они чаще добивались успеха в очных матчах, хотя легкими игры между этими командами обычно не бывают.
1: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
2: Место номер 8.
3: 8.
0: Два очень поздних матча для нас. Канада-Катар в час ночи и в 4 Мексика-Южная Корея. Будем обозревать после этой песни.

поздних. Два ночных матча для нас. С вами в час ночи Канада-Катар. Канадцы будут стремиться играть первым номером, используя скорость своих атакующих игроков и поддержку домашних, конечно же, трибун. Ну а Катар опасен тогда, когда получают пространство для быстрых контратак. Большого багажа очного противостояния у них нет. Главная интрига – сможет ли Катар выдержать стартовое давление хозяев турнира. Если бы Катар играли бы хорошо в хоккей, они бы понимали, с чем могут столкнуться и футболисты. Хоккеисты бы рассказали, как канадцы обычно начинают матчи в хоккее. Видимо, в футболе у них та же зараза. Начинать максимально давить. И неважно, какой соперник против них. Мексика, Южная Корея. Один из самых непредсказуемых матчей игрового дня. Мексика традиционно сильна в контроле мяча. Ну а Южная Корея делает ставку на скорость, свою дисциплину, высокий темп. Можно вспомнить, на самом-то деле, чемпионат мира 2018 года, где мексиканцы победили корейцев 2-1. В целом же история встречи довольно насыщенная, и чаще все-таки преимущество оставалось за сборной Мексики. Футбол — это хороший, особенно когда это чемпионат мира по футболу. Хороший повод не выспаться перед последним рабочим на этой неделе.

0: Тема в начале нового часа от Lost Frequencies, Summer Sky. Сегодня праздник одной из самых любимых. А ягод ли в мире? Но чуть позже. День клубники. Я уже сегодня это событие отметил, но с кислинкой во рту. Не та, не та она сегодня у меня была. Не бабушки, на вкусная, сладкая, большая. Вот сейчас начинается на самом деле большое веселье в эфире, потому что, насколько мы знаем, банан — это ягода. Хотя хочется этому агрессивно противостоять, но все же банан — это ягода. А вот клубника — это не ягода. С точки зрения ботаники все намного сложнее и гораздо интереснее, и я надеваю очки, начинаю умничать. Ботаники относят клубнику к так называемым многоорешкам. Маленькие желтые точки, возможно, вы тоже наблюдали на поверхности у клубники. Это и есть настоящие плоды растения. И в одной ягоде около 200 семян. Причем они находятся снаружи, что довольно необычно, на самом-то деле, для фруктов и для ягод. Так что клубника — это многоорешник, получается. Современная садовая клубника появилась случайно. Это 8 век. 2-го тысячелетия, отправляемся туда, где во Франции взяли, да, скрестили виды, привезенные из Северной и Южной Америки. И таким образом у нас появилась нам знакомая крупная сладкая клубника. Также она богата витамином С, и самая большая клубника когда-то весила более 280 граммов. Ее вырастил фермер в Израиле, и она, конечно же, попала в Книгу рекордов Гиннесса. Во Франции клубнику считали деликатесом для аристократов, ее подавали на королевских приемах, а некоторые дамы даже принимали клубничные ванны, считая, что она помогает сохранить красоту кожи.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: За пультом
2: Сергей Литвинов.
0: Так что хотите порадовать и удивить свою даму? Если лепестки роз уже были... Покупайте клубнику, да побольше.

не звучит, и здесь появляется Nora and Chris, а также Lucas Olofs и композиция Roses. Немецкий электронный дуэт Нора и Крис, которые работают в жанре Deep House и Dance Pop. Проект получил популярность благодаря трекам Remedy, Seven Days a Week и Bass Drum, которые набрали миллионы прослушиваний на стриминговых площадках. Кстати, Roses, что мы послушаем на Spotify, тоже может похвастаться 4 миллионами прослушиваний, даже больше. Вокал в композиции принадлежит молодому нидерландскому исполнителю Лукасу Олофсу, и для него Roses стал трек одним из достаточно важных и заметных работ на международной музыкальной арене. Песня вышла в марте 2022 года. В основе песни история о болезненном расставании. Герой вспоминает отношения, которые сначала дарили счастье. Все как у многих, да, навряд ли мы начинаем отношения с проблем. Наоборот, сначала счастье, ну а потом... Эти отношения оставили после себя лишь разочарование. Несмотря на готовность простить, забыть прошлое оказывается намного сложнее.

0: сейчас с нами Дэвид Гетта и его шумный, прикольный, классный ремейк Walk It Away. 11 недель в нашем топе, это уже ветеран. Этажом выше 12 недель в топе Kygo Save My Love. Этажом выше 13 недель в топе Tiësto Beautiful Places. Выстроились, да?
1: Место номер 10. 10-е.
0: Ветераны в одну линейку у нас в хит-параде. Ровно год назад на этом 10-м месте оказалась новинка от Лободы. Трек назывался «Малышка на миллион». Вспоминаем. Вспоминаем.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: И вайб здесь на Топ Радио в хит за хитом. Совсем скоро у нас автомобильные новости, очень важные, особенно для тех, кто передвигается в районе Кунзыньсалы. Там будут ограничения, потому что будут обновлять дорожное асфальтированное покрытие. Буду рассказывать, когда эти ограничения будут, как объехать их. И а также новое исследование рассказывает, как часто мы садимся за руль в нетрезвом состоянии. Скоро об этом.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Курзаме облачно с прояснениями. Самый солнечный день в Латгале и Видземе. В некоторых районах после обеда местами возможны небольшие дожди. Ветер умеренный западный, а температура воздуха в Латгале от 20 до 22 градусов тепла. Видземе 17-22, 21-22.

2 в Земгале, курсами 15-19. В Риге переменная облачность, к вечеру тоже возможны кратковременные дожди, дует легкий западный ветер, а температура воздуха 22-24 градуса тепла. Завтра в пятницу вновь будет теплый день, воздух по стране прогреется от 20 до 25, местами солнечно, местами переменная облачность, вероятность остатков небольшая.

Легендарный Чамба-Вамба в эфире ТОП-радио. Не знаю, уже в воздухе витает вот это все, что люди просто бросают работу и отправляются отдыхать. Офис у нас уже полупустой, хотя сегодня только четверг. Здорово, рад. Я на самом-то деле рад за всех тех, кто имеет возможность сорваться побыстрее и начинать уже отдыхать, тем более, что погода наконец-таки возвращается. Да и ладно, пускай там и гроза, и дождь будет в воскресенье. Но это будет воскресенье. Сегодня, завтра, в субботу вообще шикарная погода. Надеюсь, что ничего не изменится.

ветер не сломает нам наши приятные пикник-планы. А то подует не с той стороны, и все. Кажется, все знают правила «выпил, за руль не садись», и вот об этом мы будем совсем скоро говорить. Ну а прямо сейчас, если в последние выходные июня вы будете в Риге, в Латвии, ваш навигатор вдруг начнет искать вам новые маршруты, не удивляйтесь, в Риге, в районе Кундзинсалы, временно изменится организация движения из-за масштабных дорожных работ. С 27 по 29 июня на улице Твайка будут укладывать верхний слой асфальта. В связи с этим на некоторых участках ведут ограничения движения и организуют, естественно, объездные маршруты. В субботу работы будут на стороне улицы Твайка возле завода «Алдарис». Будут временно закрыты некоторые выезды на улицу Твайка. Водителям рекомендуют использовать объезд через Ганибу Дамбис, улицу Дунтес, далее по улице Тилта и проспектам Межа и Вестура. В воскресенье асфальтирование продолжится уже на противоположной стороне дороги. На это время будут закрыты въезды на территорию Монтес и в гаражный кооператив. Поэтому, если есть машина, оттуда лучше ее заранее забрать. А транспорт в сторону Весмилгрависа направят по объездному маршруту через улицу Тилта. Общественный транспорт продолжит движение. Уже в понедельник после завершения работ планируется восстановить движение по обеим сторонам улицы, по одной полосе в каждом направлении. Напомню, строительство новой развязки на Кундзинсалу – один из крупнейших проектов столицы Латвии стоимостью более 80 миллионов евро. И завершить его планируют уже этой осенью. Ну а пока терпение, ребята. Либо отправляемся в отпуск и надеемся, что там не будет никаких перекопанных дорог, которые нам будут мешать отдыхать. Максимум кусочек пляжа детьми, если будет перекопан, это не трагично. Это мы выдержим.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Кажется, все знают правило «выпил за руль, не садись». Но новое исследование показывает, для многих водителей это все еще не руководство к действию, а скорее рекомендация. Согласно свежему исследованию, почти каждый третий водитель в Латвии, а это 32% опрошенных, признался, что хотя бы раз садился за руль после употребления алкоголя. Более тревожно другое. Число тех, кто управлял автомобилем с уровнем алкоголя выше допустимой нормы, за год выросло с 5% до 6%. Наиболее рискованное поведение по-прежнему чаще встречается среди мужчин. О вождении после употребления спиртного сообщили 42% мужчин и 19% женщин. А превышение допустимого уровня алкоголя признали 10% мужчин и 2% женщин. Неожиданная тенденция наблюдается среди старшего поколения. В группе от 60 до 74 лет заметно выросло число людей, которые признают, что садились за руль после употребления алкоголя. Статистика аварий тоже напоминает. Проблема никуда не исчезла. За первые 5 месяцев этого года в Латвии произошло 265 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях пострадали 68 человек.
0: Автоклуб Сергея.

0: Помимо еды на пикник можно взять еще и нас с собой, радиоприемничек маленький, колоночку. Сегодня праздник простого удовольствия, который не требует билетов, дресс-кода и сложных планов. Международный день пикника отмечают 18 июня. Слово вообще «пикник» пришло из французского языка и стало популярным в Европе еще 8 века, 2 тысячелетия. Уже тогда участники таких встреч приносили еду с собой и устраивали совместное застолье на природе. Пикники стали особенно популярны после французской революции. Многие королевские парки открылись для публики, и люди получили новые места для отдыха. Самый известный пикник в искусстве – это картина «Завтрак на траве» художника Эдуарда Мане. В свое время она вызвала настоящий скандал. Сильнее всего пикник могут отравить нам кто? Конечно же, не те, кто рядом тоже решили устроить пикник, а муравьи. Разведчик, муравей, обнаружил вашу еду и оставил химический след для остальных членов колонии. И они туда тоже пришли. А вы ушли. В 19 веке в Англии некоторые пикники превращались в настоящие экспедиции. Гости привозили не только еду, но еще и мебель, посуду, музыкальные инструменты и даже небольшие палатки. В общем, после такого, как вы понимаете, отдыха требовался еще один отдых. Ну и самый тяжелый предмет для пикника? Нет, не корзина. Нет, не рюкзак. Не чемодан. А... обещание, возьмем только самое необходимое.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

0: Manigar, manigar, manigar dummi.
1: Manigar dummi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
2: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2,49 €. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. А Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатина.

0: Армин Ван Бюрен и Like a Child. Интересная история получается, несмотря на еще не долгие 5 недель в нашем хит-параде, но он уже может похвастаться своей историей. Он появился, этот трек, на 15-м месте 15 мая и после этого возглавил топ.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: 22 мая с 15 на 1, потом 29 числа, 5 уже этого месяца, 12 он остался на втором месте. 3 недели подряд у нас на втором месте Like a Child. Ну а ровно год назад на втором месте вот эта песня начала свое участие в нашем топе. Wonderful Life, Hurts, Purple Disco Machine.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем в Курземе облачно с прояснениями. Самый солнечный день в Латгале и Видземе. В некоторых районах после обеда местами возможны небольшие дожди. Ветер умеренный западный, а температура воздуха в Латгале от 20 до 22 градусов тепла. Видземе 17-22, 21-22 по Земгале, Курземе 15-19. В Риге переменная облачность. К вечеру тоже возможны кратковременные дожди. Дует легкий западный ветер, а температура воздуха 22-24 градуса тепла. Завтра в пятницу вновь будет теплый день, воздух по стороне прогреется от 20 до 25, местами солнечно, местами переменная облачность, вероятность остатков небольшая.

все видели, наверное, этих сумасшедших котов, которые поедают огурцы. Ну и если ваш кот с интересом действительно заглядывает в салатницу или внимательно следит за тем, как вы чистите банан, возможно, он не сошел с ума все-таки. Просто у него свои гастрономические эксперименты, о которых я предлагаю прямо сейчас немного поговорить. Какие овощи и фрукты нельзя давать кошке? Специалисты напоминают, кошки – хищники, и основу их питания по-прежнему должно составлять мясо или вот специальный корм, который вам прописан, и лучше, чтобы это сделал ветеринар. Однако некоторые овощи и фрукты вполне могут стать полезными дополнительно. Ну, это как бы дополнение к рациону пушистого гурмана. Среди овощей в кошачьем меню приветствуются морковь, тыква, огурцы и кабачки. Они содержат клетчатку, витамины и помогают пищеварению. А вот лук, чеснок, лук-порей для кошек под строгим запретом. Не рекомендуется также давать шпинат и некоторые виды бобовых. Что касается фруктов, то иногда можно побаловать питомца небольшим кусочком банана, очищенного персика или даже клюквой. Но виноград, изюм, цитрусовый и даже авокадо лучше держать подальше от кошачьей миски. Они могут быть для вашего питомца опасны. Главное правило здесь очень простое. Любые овощи и фрукты должны оставаться лишь дополнением к основному рациону, а не заменой мясу. Запомню! Запоминайте, Федук. Скоро продолжим.

знаю свою дорогу. Скоро домой, обед. И не просто так я сегодня утром сказал: хочу драники. Кажется, у любителей драники

Сотрудников назревает маленькая кулинарная революция прямо сейчас, потому что, оказывается, для идеальных драников, ребята, не нужны ни яйца, ни мука. Ну, картофель пока еще нужен. Опытные кулинары утверждают обратное. Самые нежные, пышные и сочные драники получаются именно из чистого картофеля. Главный секрет – правильный выбор картошки. Лучше всего подходит картофель с желтой мякотью.

содержит меньше влаги и отлично держит форму без дополнительных связующих ингредиентов. Не менее важен и способ натирания. Любители хрустящей корочки, вам надо выбрать крупную терку. А чтобы картофель не темнел и сохранял нежность, можно добавить немного сметаны. Есть и хитрость во время жарки. Когда переворачиваете драники на вторую сторону, накройте сковороду крышкой, так как они останутся таким образом мягкими внутри. Ну и приобретут аппетитную пышность. А для настоящих мастеров существует почти магический прием. Главное успеть все сделать без мини-ожога. Капнуть немного воды на раскаленное масло и сразу накрыть крышкой. Что в итоге происходит? Образуется пар, и он помогает таким образом драникам подняться, делает их более воздушными и сочными. Так что, если вам надоел ваш способ, надоели ваши, ну, назовем это картофельные подошвы, то пришло время действительно отказаться от лишних ингредиентов. В данном случае секрет идеальных драников оказывается не в том, чтобы что-то добавить, а наоборот в том, чтобы что-то вовремя убрать из рецепта. Как я уже, кто только что подключился, сказал, для идеальных драников надо убрать яйца и муку. Тогда все получится. Возможно, не с первого раза. Ну, а я пойду попробую отряхнуться от этого чувства, что сегодня пятница. Весь день меня это чувство преследует. Иначе завтра я рискую прогулять. Нельзя! Завтра же топ-20, а в субботу я автоклуб.

Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Скидки в интернет-магазине и магазинах «Уикенд». Самый большой выбор одежды.

0: одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: В доме не хватает места или просто умных решений?
6: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
5: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
7: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Morgenstern.

0: диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ценолом уже в магазинах «Юск». Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Есть один нюанс. Даже несмотря на то, что сейчас солнце местами будет прятаться за облаками в оставшейся части дня, уровень ультрафиолетового излучения сегодня в ближайшие дни останется довольно высоким. И это значит, что до нашей с вами кожи оно вполне может добраться даже сквозь облачность. Так что, друзья, если у вас чувствительная кожа или вы планируете провести много времени на улице, не забывайте про крем с SPF, про кепки и про прочие полезные изобретения для защиты от солнца. Но лучшая защита от плохого настроения — это музыка, и мы на Топрадио вам ее всегда готовы предоставить. В частности, я в ближайшие 2 часа на раздаче. Лина Исаева с вами, это «Дневная смена», и мы начинаем. Поехали! Top Radio. We love summer.

0: Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и кат локально 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Grilla сезона ir spilvas сезона. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plaukā.

знаете, все эти открытки, которые наши мамы, тети, бабушки и другие родственники с завидной регулярностью присылают нам в WhatsApp, мол, доброе утро, хорошего дня, с праздником, там все эти цветочки, котики, чашечки кофе. Так вот, оказывается, недооценивать их не стоит, иногда они буквально могут спасти жизнь. Так и произошло с одной женщиной, которая каждый день отправляла соседям в общий

какие-то добрые открытки. И однажды соседи заметили, что открытки вдруг перестали приходить. Сначала удивились, потом забеспокоились и решили проверить, а все ли с ней в порядке. В итоге оказалось, что помощь действительно ей понадобилась. Женщину вовремя нашли и передали медикам, а чуть позже спасли еще и ее маленькую собаку, про которую в суматохе сначала забыли. Но все закончилось хорошо. Так что теперь, друзья, когда в следующий раз получите очередную картинку с пожеланием доброго утра, знайте, это не просто открытка, это еще и своеобразная система проверки связи и знак о том, что человек на плаву.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Еще не пользуешься приложением Мегодраукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мегодраукс. Для друзей дружеские цены.
3: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
4: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Я летал из Кадриси на Ригу, Ригу, Кузамоста на Сьепреце на Ригу.
2: Nosēž pats metāli līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В этот четверг, 18 июня, в Латвии сохраняется переменная облачность. На большей части территории страны существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем прогрелась до плюс 22 градусов тепла, на побережье до плюс 18. Ветер юго-западный до 5.

0: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
4: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры.

0: и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня. Еще больше выгодных покупок на распродаже Лига. Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
1: Встречай лето вместе с ЮСК. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах ЮСК и на сайте ЮСК.ЛВ.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
5: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

и вполне серьезную заявку на звание самых летних выходных этого июня. Особенно красиво пока выглядит суббота, тепло, сухо и солнечно. Правда, дальше погода снова начинает немного интриговать. После яного дня в прогнозах появляются циклоны, облака и традиционные попытки латвийского лета все переиграть в последний момент. Но это история для будущей недели, а пока предлагаю просто порадовать.

только недавно, и, возможно, именно ты сейчас мучаешься на не очень любимой работе, но у меня есть для тебя любопытная теория, которая, возможно, немного тебя успокоит, если ты переживаешь, что до сих пор не нашел дело всей жизни. Еще в 60-х годах математики вывели формулу выбора, которая работает для самых разных вещей, от поиска квартиры до поиска партнера по жизни. Суть простая. Первые варианты нужны не для того, чтобы сразу выбрать лучший, а для того, чтобы понять, какие варианты вообще существуют. И если перенести эту идею, например, на карьеру, то получается интересная мысль. В среднем человек меняет работу около 8-10 раз за жизнь. 8-10. А значит, первые несколько мест работы – это не ошибка, и не метание, и не потерянное время. Это просто разведка. Назовем вот так вот это мудро. Потому что если вам 30 или 40, или даже больше, и вы думаете, ну почему я не разобрался с этим раньше? Возможно, все идет гораздо правильнее, чем вам кажется. Иногда нужно сначала посмотреть, а что вообще есть в этом мире, и только потом понимать, что подходит именно тебе. Ну а музыка на Топ-радио подходит всем. С ней продолжим. Аритмия, Алеша Свик и Нелеса.

конца света, а кое-кто другой увековечил свои отпечатки тоже до конца света. В Голливуде на Аллее Славы появилась еще одна звезда. Испанский актер Хавьер Бардем оставил в цементе.

во время церемонии. Он признался, что для него важнее не собственное имя, а фамилия Бардем, потому что уже несколько поколений его семьи связаны с кино, а свою маму он вообще называет самым важным человеком в своей жизни и карьере. И еще он вспомнил ее совет, который, мне кажется, пригодится не только актерам. Никогда не женись ни на успехе, ни на поражении. Потому что и то, и другое – иллюзия. Согласитесь, довольно сильная мысль для человека, который только что оставил свой след в истории Голливуда носом. Ну ладно, хватит лирики и рассуждений, вернемся к музыке. К треку «Серотонина» Джеймс Хайп.

0: диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Маринованный шашлык из свиной шейки Кауказа с пряными травами. 700 граммов от Биовелла. 5 евро и 99 центов. Новинка. Творожный сырок Балтайс. Определенные виды. 38 граммов. 35 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. ЛАЦ.ЛВ.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Tev jau skaidrs, ko jā?

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных, самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.
4: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas, почувствуй красоту.
5: No 16. līdz 23. jūnijam arbūzi 89 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 €. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: vakarā.
1: Tītvainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami. 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimi. Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тякова 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнс. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produktu piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku. Ko Jāņos?
5: Jāņos!
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем Лига вместе с RD Electronics.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
10: с четверга нектарины 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
9: Lidl стоит того.

Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv.

60-х годах директор одноименной пивоваренной компании во время охоты поспорил с друзьями, какая же птица в Европе летает быстрее всех. А ответа никто не знал, и вот тогда и появилась идея создать книгу, в которой можно было бы просто находить ответы на подобные вопросы и разрешать все эти споры. Сначала это был просто справочник для пабов, а потом люди, видимо, вошли во вкус и начали выяснять уже не то, какая птица быстрее,

самых известных книг в мире появилась благодаря тому, что несколько человек однажды не смогли выяснить правду. В общем, довольно жизненная история. А я вам желаю этим вечером установить как

Не обязательно мировой, достаточно того, который важен именно для вас. С вами была Алина Исаева. Дальше вас будет сопровождать Артем Демьяненко. Ну, а я говорю вам, до завтра. Услышимся.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

Хотя я знаю, многие уже смотали за город, отдыхают. Сегодня, кстати, как будто бы пробок поменьше. Но я думаю, завтра будет. Ух! Как дела? Вечерний драйв с вами 2 часа. Я Артем Демьяненко. Поехали!

0: 15 место. Заходи, голосуй, поддержи сегодня последний вечер.
1: Салику с папир, вису, ку эс грибэту павэкт маяс, дарза ун гаража. Санак льоти дауц дарама. Инструменти, пьередзе, ун чериенс манир. Атвек издомат ар ко сакт. Пирмайс, кас янак прата, депо. Йо вейкалла ноликтава депо, ир вис, лай дариту. Ун займус ценас катру диен.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike.

Начнем с еды, закончим гармонией, да? С еды почему? Потому что вчера мы отметили, что Международный день овощей, да? Так сегодня клубника ягоды, да, по-моему? День клубники сегодня, Международный день суши, да, если не знаете, что на ужин. Вот вам вариантик неплохой суши, да, мне кажется. Кого не спроси, все любят суши. Единицы только не переваривают эту прекрасную еду. Но почему о гармонии поговорим? Сегодня Всемирный день гармонии. Я вас сегодня хочу спросить, вот как выглядит ваша гармония, да? Что помогает вам сохранять баланс? Или что сильнее всего, например, вас выбивает как раз-таки из вашей гармонии? Тема обширная. Есть у нас времечко пообщаться, да? Не забывайте делать перерывы в работе. Сегодня, кстати, день перерыва в работе. Но я думаю, многих день рабочий заканчивается, так что бери.

Так, здесь это точно может и из гармонии выбить, когда узнаю, что клубника-то, она орех вообще, да? Как вам орешки сладкие? Вы удивитесь, но... Наш коллега. Я быстро прочитал ваше сообщение. Мне показалось, ваш коллег, да, это наш коллег. Кто из наших коллег... Я предполагаю, что... Давайте поиграем в игру, да? Я предполагаю, что это был Никита. Второе мое предположение, что это был Сергей. Это орешник, точнее, много орешек, да? Я даже погуглил, почитал, посмотрел. По ботанической классификации клубника считается вовсе не ягодой, а орехом. Точнее, много орехом. Вот так вот. Это ложная ягода. Вот теперь... Приятного вам ореха. Поедания, да, сегодня международный день гармонии, мы решили поговорить, что вас приводит в гармонию, а что выбивает, или когда вы понимаете, вот, то есть вот это гармония, когда валяешься в бассейне, да, и кушаешь орешки под названием клубника, да, и за окном, хотел сказать. Нет, на улице где-то плюс 27, да? Вот такое лето. Такое лето мы ждем. Оно обязательно будет. Gravagers, Kiki Vera и Pool. Наш WhatsApp 2, 5, 0, 37. Едем дальше. Вечерний драйв.

осадков синоптики нам не обещают этим вечером. По крайней мере, значимых осадков. И это радует. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 14 до 16 градусов. В Латгале 17-19. В Земгале-Витьме, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 15 местами до 19 градусов.

это когда воскресенье утром просыпаешься сам, без будильника. Впереди еще целый день и никуда не надо спешить. Наш WhatsApp 25037. Сегодня Всемирный день гармонии. А что для вас такое гармония? Расскажите, поделитесь. Если где-то нет гармонии на дорогах, пробки тоже рассказывайте. Поехали дальше.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 centi. Rimi. Айсбик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эусерин, Биодерма, Эстедер, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
4: Метрополы. Видеть и увидеть.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: с четверга нектарина 1 килограмм 2,49. Чипсы Лейс 110 грамм евро 49. И филе лосося холодного копчения 500 грамм 9,99.
6: Lidl стоит того.
8: Вперед! В магазинах Друга сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.
9: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха?
10: Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных, самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo. И пахнет чистотой.
11: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтикова евро 89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

Макс и Телц, Густава Замглагатвот и Рецюдо Бривибас, улица Мукусалас по направлению к Мукусальскому кругу, на Бривибас от Густава Замглагатвот до Лелвардес и на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

WhatsApp наш 25037, если у вас есть подробная дорожная информация, также сообщаем туда же привет и поздравления, и все про гармонию сегодня общаемся на эту тему.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

Гармонию Илья пишет: моя гармония — это ранняя рыбалка, туман над водой, термос с кофе и тишина, даже если ничего не поймал, уже хорошо. Сегодня Всемирный день гармонии. Что для вас такое гармония? Что приводит вас в это состояние? Можете поделиться, рассказать. 2-5-0-3-7. Тестостерон.

0: Ellie Oaksy, Running Around. А также новиночка от Blessed, Terms and Conditions.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

выходных крутит баранку и параллельно танцует. Всем хорошего пути. Будьте внимательны, осторожны, если есть дорожная информация. 2-5-0-3-7. Туда же привет и поздравления. Туда же и ваши истории про гармонию, что вас вводит в состояние гармонии, спокойствия и равновесия. Сегодня Всемирный день гармонии. Напомню, Эли Окс и Running Around продолжат.

Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Чекуркал на первой линии от пятой линии до улицы Виска, Люгустова, Замглагатова, от Иритю до Привиба, Слепая, Сотмарупес до Атпутас, на Островном мосту от Луцавсала до улицы Делц, также на Матейс от Бривибас до Чака и бульвар Калпака от Бривибас до Валдемара. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25037.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žābētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
4: Palējam izguļam, palējam izguļam, palējam izguļam.
5: В доме не хватает места или просто умных решений?
6: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
5: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
7: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

Минаевой. Максим пишет: самое странное, что меня успокаивает, косить газон час туда-сюда, и в голове полный порядок. Что вас приводит в гармонию? Сегодня Всемирный день гармонии. Мне кажется, летний дождь тоже добавляет гармонии. Вот как раз за окном немного прошел. Дэвид Гетта, The World

0: sāzu posreklāmē.
1: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 grami iepakojumā 1,69 €. Rimi.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Любимые товары покупатели Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторный ударный шуруповерт 79 евро. Погружной насос 29 евро. И комплект сатинового постельного белья от 16 евро. Lidl. Стоит того.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погодь». Завтра в Латвии нас ждет преимущественно ясная погода. Незначительные осадки могут быть преимущественно в первой половине дня. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 18 до 21 градуса. Латгала 19-22. В Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 19 и местами до 21 градуса.

Robbie G. Хотелось бы, чтобы лето длилось forever. Ну что, сегодня четверг, значит, в продолжении танцевальные хиты на русском Russian Dance. Спасибо за компанию. С вами был я, Артем Демьянко. Отличного вечера.

остался здесь. Но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду?

остался он здесь. Но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду?

0: Этой неделе в Мего особенно выгодно. До 21 июня. Куриное филе Тяково 2 евро 49 центов. И скидка 40% на продукты Хайнц. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 24 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Куриные крылышки Лелиски 2,59 и яйца Балтиково 1,89 евро. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.

Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv. Top Radio.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.